0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +21-23, в Бресте +22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +21-23, в Бресте +22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +21-23, в Бресте +22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

0: Повтор вечерней программы. Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Президент Беларуси собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. На встречу с Александром Лукашенко приглашены премьер-министр, глава администрации президента, управляющий делами президента, председатель комитета госконтроля, члены правительства и представители местных органов власти. Первый президент вынес на обсуждение тему модернизации сельскохозяйственного производства на примере Витебской области. Александр Лукашенко напомнил присутствующим, что в начале года для региона был утвержден пошаговый антикризисный план от финансирования до кадровых перестановок. Северный регион ранее хронически не выполнял ключевые параметры социально-экономического развития. Падал объем производства, экспорта, были серьезные проблемы в сельском хозяйстве. Как итог, в начале года определен пошаговый антикризисный план для Витебщины.
2: Одним из элементов этого антикризисного плана была передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и, главное, финансовыми ресурсами для того, чтобы оздоровить, оживить эти предприятия, получить хорошую конечную продукцию, продать ее на внутреннем или на внешнем рынке. В рамках данной стратегии принято решение о передаче Оршанского мясокомбината агрокомбинату Дзержинский и закреплении отдельных сельхозорганизаций Оршанского района за Савушкиным продуктом. Кроме того, с названным инвестором заключен договор аренды имущества Полоцкого молочного комбината для дальнейшего ускоренного развития. Хочу предупредить губернатора и премьер-министра. Головой ответите за то, чтобы там было все с точки зрения государства нормально. Притом вы передавать, продавать, особенно продавать предприятия должны как свои. Конечно, Женя Баскин хочет получить подешевле, потому но это естественно. Как бы он там ни говорил нам, что да, он заинтересован, он патриот. Конечно, патриот. Конечно, заинтересован. Но зачем платить лишние деньги? Это естественно. Поэтому как инвестор Савушкин продукт или Баскин хотят получить подешевле. Но вы должны откровенно говорю, продать подороже. Ну, это, по-моему, нормальный вариант. Но мы должны понимать, что главное ведь не получить какие-то деньги от этих предприятий. Это важный вопрос, но не главный. Главное, чтобы эти предприятия развивались.
1: Кроме того, Александр Лукашенко подчеркивает, что инвестор должен думать не только о своей конечной прибыли. Любому из них все равно придется вкладываться в развитие конкретного региона и сырьевой базы.
2: Железобетонно. С них будет спрос. Смошенского за то, чтобы свое сырье было. Из Баскина в том числе. Пожалуйста, кур, говядину и прочее получай, корми. Но вот земля, там произведи, хорошо заплати тем, кто тебе будет производить, допустим, зерновые, колосовые. Заплати тем людям. Все от земли, от крестьян. Поэтому это очередной вопрос, чтобы губернатор и все вы понимали мою политику в этом плане. Мы с вами должны быть железобетонно государственными людьми. Но инвесторы, как мы их называем, должны понимать, кинь вперед, там найдешь. Это не я придумал. Но надо понимать, что наши вот эти действия, такие решения не подарок частнику, а скорее нагрузка. Это мы все понимаем. В каждом случае зафиксированы обязательства по сохранению рабочих мест. Для нас абсолютно не актуально, Александр Кедрович. Что вы мне это пишете с крутым? Модернизация производства и, важно, и погашение ранее накопленных обязательств. Обязательства, естественно, непростые. Это тоже надо учитывать. Но ты берешь это, бери. И за счет модернизации управления производством, технологических каких-то процессов и прочего, ты получишь определенную отдачу. Ну, давайте откровенно, те, с кем мы ведем разговор, они же у нас не нищие и имеют достаточно неплохие доходы. И слава Богу, это наши люди, наши граждане, пусть зарабатывают. Но не дай Бог, восемь клавиш. И я узнаю, что эти деньги, хоть копейка, хоть полкопейки, как вы меня с Головченко убеждаете, уйдут за пределы страны. Все заработанное должно быть здесь.
1: Что касается конкретных предложений, правительство и Витебский

0: Сервалюкс уже из кармана своего достал деньги или кредиты там взял и помог сырьевикам, для него это сырьевая зона, для того, чтобы заложить, как вы пишете, будущий урожай. Ну, дай бог, чтобы было так. Ну, там меня под боком, я всегда посмотрю, как там закладывается этот урожай.
1: Президент ориентировал Минсельхозпрод, губернаторов и аграриев получать хороший урожай за счет интенсификации. И, конечно, во главе угла дисциплина и порядок. Глава государства привел в пример одно из хозяйств Шкловского района.
0: Городец, это бывшее мое хозяйство, в этом году получил урожай на
2: 61 центнер.
0: Я ночью просыпаюсь и думаю, 61 центнер рапса. Это невероятно. 61. Юрий, ты же прав, надо посмотреть. Я как-то так сомневаюсь сильно, что 61% после 20.
3: Конечно, президент, да весь Шкловский район 38. Рапс в среднем.
0: Это невероятно.
3: Первое место было.
0: Даже для Шкловского района 38.
3: Целый, да.
0: Присаживайтесь. Я к чему это клоню, Василий Николаевич? Ну, посмотри там своим глазом мудрым.
4: Я посмотрю, но... Да, может 61 не получится.
0: Так а я тебе чего туда посылаю?
4: Ну, 59,8.
0: Это много.
4: Да.
0: Пускай как премьер говорит не 61, а 58. 55. Я к чему клоню? Что такое Шкловский район, Могилевская область, уже Дмитрий Николаевич как уполномоченный знает. 61, так и да, это будет там. И тут... Такой уровень, такая урожайность, а за что чего получили? Вот мы с премьером обсуждали эту проблему. Какие бы там ни были удобрения, за что чего получили? Дисциплины и порядка. Они меня хорошо понимают, помнят некоторые. Вот я тогда заехал к ним, Юрию Викторовичу высказал свое неудовлетворение по поводу отдельных направлений работы.
1: По словам президента, проектом указа предлагается, в частности, предоставить группе компаний «Сервалюкс» реструктуризацию проблемной задолженности этих организаций, ряд других льгот и преференций. Также проектом предлагаются и другие льготы и преференции. В случае невыполнения взятых на себя обязательств, инвестор обязан возвратить в госсобственность все имущество, притом без компенсации затрат. Жестко, но справедливо. Взял на себя обязательства – делай, заявил Александр Лукашенко.
0: Правительство внесло проект указа, предусматривающий продажу каждой организации за одну базовую величину. Это сколько, Дмитрий Николаевич? 40. За 45 рублей колхоз продать? Вы что, ребята, вы что, с ума посходили? Вот поэтому я говорю, что надо нам серьезно на это обратить внимание. И не надо исходить из того, что «Ай, вот они такие-сякие, они такие-сякие», потому что мы плохо ими управляли. Новый губернатор, его задача с кадрами – сделать все, чтобы они нормально работали. И они будут работать, даже если этих инвесторов не будет. Предлагается. Также предоставить группе компаний «Сервалюкс» реструктуризацию проблемной задолженности этих организаций. Это тоже определенная льгота, но это обосновано. Не он же эти задолженности наработал. Они появились благодаря нашей управленческой и прочей деятельности. Но, опять же, реструктуризация и прочие отсрочки-рассрочки – это все должно вкладываться в 5-летний срок президентства. А не так, как Юрий Витольдович подмахнул тут и ладно, премьер в том числе. Также предлагаются другие льготы и преференции. И если это все сложить, так зачем нам такой инвестор? Почему я и собрал вас, чтобы посоветоваться, как будем действовать? Должно быть не убийственно для Баскина и Машинского, но насколько это выгодно, чуть-чуть, государству.
1: Александр Лукашенко обозначил основной принцип сотрудничества государства и инвесторов в сфере АПК. Все должно быть честно и справедливо. Глава государства обозначил перед участниками совещания ряд вопросов, связанных с проектом указа. Он поинтересовался, насколько глубоко учитываются интересы государства.
0: Комитет госконтроля высказал ряд замечаний. Право размещать объекты строительства на землю сельхозназначения без учета балла плодородия почвы. Ну, правильно требуем. Мы внимательно все сейчас должны обсудить. Речь идет о судьбе аграрного производства, в данном случае целого района, ну, области. Этот новый для нас опыт, возможно, как я сказал,

0: будущем. Например, вот Мозер Соль, дворник, молодец, он не может отойти от земли, и слава богу. Активно работает в том же направлении в Ельском районе. Такое я ему поручение полгода тому назад давал. И он смотрит на это. Поэтому не только частная компания, но и государственная будут к этому привлечены. В рамках обсуждения этого вопроса хочу услышать, насколько глубоко учтены интересы государства. Есть над чем работать. В частности, достаточно напряженные предлагаются сроки возврата прежней задолженности. Какие инвестиции планируются и по каким направлениям?
1: Президент также уточнил, окажут ли в последующем предложенные меры влияние на ситуацию с развитием сельхозорганизаций в целом по стране, а не только в Витебской области.
0: Самое главное, вы мне предлагаете подписать указ, поможет ли он переломить негативную тенденцию с подобными вещами в целом по стране, не только в Витебской области. Сразу хочу предостерегать, что передача инвестору низкоэффективных организаций не должна привести к самоустранению руководителей местных органов власти. Председатель Дубровинского райисполкома железобетонно должен контролировать свои вопросы. Порядок, дисциплина, права человека, как бы ни странно, в диктатуре это не прозвучало, а главное – это работа и нормальная зарплата. Это главное право человека. Ну и обязанности не забывать человека, что он должен приходить, пахать, пахать и пахать, как положено в сельском хозяйстве. И по соблюдению плодородия там и других вопросов. Но главное – кадры. Ни одного человека без вашего согласования и утверждения ни Басков, ни Машенский не должны там назначать. Да, они вносят вам предложения, они управляют, собственниками станут. Но железобетонно ваши вопросы, я думаю, Дмитрий Николаевич, каждый предрайисполком знает.
2: Он что назначение это ему дает?
0: Да, чтобы он четко, ну это ты ему сказал. Если это нормативно не урегулировано, вот такой указ надо внести.
2: Урегулировано?
0: Ну, урегулировано, отлично. Чтобы председатель райисполком, облисполком, железобетонно понимали свои права, обязанности, и чтобы они могли спросить. Не спросят, спросим с них.
1: По итогам совещания председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник рассказал журналистам, что проект указа о передаче 10 организаций Дубровинского района группе компании «Сервалюкс» в целом одобрен. Глава государства дал поручение Комитету госконтроля совместно с администрацией президента и правительством дополнительно просчитать те нормы, которые определены указом, и документ будет подписан. Рассуждая о том, какой бизнес эффективнее, руководитель области подчеркнул, нельзя делить частный бизнес и государство. И тот, и другой находятся внутри страны и работают на ее благо и развитие. Александр Рогожник добавил, что обсуждаемый проект указа уже не первый шаг в области. Такие документы принимались, например, в отношении Оршанского мясокомбината. И первые месяцы работы показали, что все решения, принятые президентом, очень эффективны. По словам Александра Рогожника, при условии соблюдения дисциплины и всех технологий можно достичь результатов, и они на Витебщине есть.
3: Результат будет получен в любом случае, что бы это ни стоило. Во главе любого дела стоит человек. Можно купить самое современное оборудование, но без человека ничего быть не может. Результаты уже есть. Мы вторые в стране по заготовке кормов на одну голову крупного рогатого скота. Мы уже построили все телятники, которые были определены главой государства. Уже посеяли 120% зимового рапса. Фактически тоже первые в стране. И таких примеров уже достаточно много. И по привесам, и по надоям, и так далее. Поэтому результат может быть достижим и в Витебской области. И я бы ее перестал выделять, потому что мы ничем не хуже других регионов.
1: Президент во время совещания напомнил свой тезис «надо работать, если не хотим воевать». Речь о добросовестной работе каждого на своем месте, соблюдении всех необходимых технологических регламентов, что в конечном счете укрепляет экономику страны. Применительно к сельскому хозяйству это особенно важно в период уборочной кампании, в связи с чем ранее глава государства поручил принять кардинальные меры в отношении нерадивых работников.
0: Я часто сейчас, ну, может, не публично, а сейчас публично. Для журналистов важно, приведу пример. Некоторые так хихихаха восприняли, когда я сказал на селекторном совещании, нерадивых алкашей и прочих, не желающих работать на земле, в уборку, на фронт, в Беларусь, в армию, в силы специальных операций, на границу, к Рубко и Пархомчику. Хренин ответственный. Что вы думаете? Я думал, там 1000 будет. Всего 527 или 500. Там
2: еще 500
0: человек. Они таких нашли с вашей помощью, губернатор. Призвали. Спрашиваю у Хренина, уже дважды он мне докладывал. Как они? Говорит, Александр, нет вопросов. Я не поверил. Перепроверь. Пускай военкомы, ты сам посмотри. Еще раз через неделю спрашивают. Он мне, Александр, разрешите пошить? Ну, ты что, с ума сошел? Ты ж пьяницы такие-сякие. Лица светлые. Работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну, никаких претензий. Я говорю, ты еще раз посмотри, ошибемся. А говорят, что армия – это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики прошли подготовку. Я ему говорю, всем оружие, как военным. Переодеть, побрить, подстричь. Ну, как мы же призывались в армию. И туда. Боевое слаживание. Все сделали по последним стандартам. Мобильные группы, какие-то тактические группы. Ну, все, что нужно нам для защиты границы. Мы же не воюем в Украине. А защищать границу надо. Все подразделили и направили туда 270 или 170 человек сразу. Ну, ты посмотри, как они. Я посмотрел. Они, говорят, землянки вырыли лучше, чем в Минске квартиры оборудовали. Вот тебе и пьяницы такие-сякие. Встает вопрос. Так они пьяницы или мы бездельники? Мы не смогли их организовать. А в армии Хренин с своими офицерами организовал их деятельность и просит их наградить. Я говорю, давай начнем с того, чтобы ты их наградил. Я не против. Он говорит, я об этом и прошу. Вот будет награждать отдельных там лучших людей. Значит, люди могут работать?
2: Могут, Александр.
0: А мы не хотим. Или не можем. Ну, вы знаете, кто не может, то не хочет. У нас есть определенные методы и рычаги, по которым губернатор пытается в Витебской области действовать. Иначе ну, другого пути у нас нет.
1: Больше подробностей совещания у президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
4: Картина дня.
1: Разрушительный удар стихии в Гималаях. В Беларуси с глубокой скорбью узнали о трагических последствиях масштабного бедствия в Непале и Тибетском автономном районе КНР. Соболезнования председателю Китайской Народной Республики и президенту Непала направил Александр Лукашенко. По данным властей обеих стран, уже подтверждена гибель 353 человек. Причиной трагедии стало внезапное обрушение гигантского ледника. Оно спровоцировало мощные оползни и паводки, которые в считанные минуты буквально стерли с лица земли приграничные населенные пункты. Более 1000 пропавших без вести, много иностранных паломников и туристов, в их числе есть и гражданка Беларуси. Масштаб разрушений в зоне бедствия колоссальный. Селевые потоки уничтожили десятки жилых домов, ключевые автотрассы, мосты и гидроэлектростанции. Милитаризация у границ союзного государства. Польша экстренно перебрасывает тяжелую бронетехнику на северо-восток страны. Первые 28 южнокорейских танков К-2 уже прибыли в распоряжение 16-й механизированной дивизии, развернутой в непосредственной близости от Калининградской области России. Всего Варшава планирует получить 180 таких боевых машин. Глава польского Минобороны Косиняк-Камыш цинично заявил, что масштабные инвестиции в армию якобы призваны не допустить повторения истории Второй мировой войны. В Польше эти шаги официально называют укреплением собственной безопасности. Однако география размещения наступательной техники и запредельная концентрация войск у союзных рубежей говорят сами за себя. В адрес Лондона прозвучало жесткое предупреждение. Любые военные объекты Великобритании на территории Украины и за ее пределами могут стать целями для ответных ударов России. Официальное заявление внешнеполитического ведомства озвучила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
5: Виновные в совершении военных преступлений, в том числе против мирного населения нашей страны, будут наказаны сообразно содеянному. Неотвратимая кара настигает их пособников и подстрекателей, и мы призываем всех жителей Соединенного Королевства задуматься о неизбежных катастрофических последствиях враждебных шагов собственных властей. Британскому же руководству предлагаем еще раз тщательно проанализировать ситуацию и незамедлительно самим решительным и недвусмысленным образом отказаться от враждебной агрессивной линии, которая способна лишь продлить агонию киевского неонацистского режима и создать риски перевода конфликта на принципиально новый уровень.
1: 26 августа ракетами Storm Shadow был нанесен удар по торговому центру в Донецке. Пострадали 8 мирных граждан. В российском МИД подчеркнули, что Лондону не удастся избежать ответственности за снабжение Киева ракетами и технологиями для их производства. В Польше разгорается крупный коррупционный скандал. В Варшаве задержан глава Национального олимпийского комитета Радослав Писевич. В его доме прошел обыск. Официально обвинения не разглашаются, но, как сообщают местные СМИ, чиновника подозревают во взяточничестве. По версии следствия, дело связано с крупной фирмой, генеральным спонсором олимпийской сборной. Журналисты выяснили, что Писевич получал от компании роскошные подарки. Элитные часы за 40 тысяч евро, билеты на матчи, а также оплаченные туры в Монако и Италию. Общая стоимость такого люксового отдыха для всей семьи чиновника превышает 100 тысяч евро. Сам глава польского НОК все обвинения в свой адрес категорически отвергает, утверждая, что финансировал дорогие зарубежные поездки и покупки исключительно за собственный счет.
4: Картина дня.
1: В Беларуси подведены итоги второй национальной школы ректоров. Два дня шли серьезные дискуссии, проводились стратегические секции и, как результат, принята дорожная карта для всей высшей школы страны. Задача номер один – кадровый суверенитет. Показатель в 45% остепененности профессорско-преподавательского состава к 2030 году – это требование госпрограммы «Беларусь интеллектуальная». Также принято решение внедрить единый регламент использования искусственного интеллекта в дипломных работах. То есть не прятаться от технологий, а декларировать их использование. Главный посыл – сохранить фундаментальность и при этом оседлать цифровую волну. Еще один важный момент – экспорт образования. Старые методы привлечения иностранцев, как сказали эксперты, почти исчерпали себя. Прозвучал четкий сигнал – вузы должны двигаться в направлении БРИКС и ЕАЭС. Как отметил ректор Белорусской государственной академии авиации Игорь Яцкевич, вузы нацелены активнее развивать международное партнерство.
6: Все международные контакты, они и сейчас уже существуют. Нам нужно только их углублять. Это и азиатский вектор движения, и страны дальние, другие. Но мы активно работаем и с Азией, и с Африкой. Мы работаем с теми странами, где нас ждут. Поэтому контакты есть.
1: Отдельное внимание было уделено идеологическому фронту. На базе вузовских медиа-центров должны заработать молодежные редакции в связке с блогерами, лидерами мнений и ведущими СМИ. Это должно стать не формальностью, а настоящим информационным щитом белорусского студенчества. Как итог, приняли резолюцию, и прозвучала фраза, которую запомнил каждый ректор: «Спрос будет персональным». Доверительный разговор, когда на каждый вопрос честный ответ. Республиканский информационно-просветительский проект «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы» продолжает путешествие. В четверг открытый диалог состоялся в Барановичах. Темы затрагивались самые разные. Безопасность, экономика, социальная поддержка, культурное развитие, диалог с молодежью. Главная задача проекта – услышать людей, ответить на их вопросы и вместе обсудить то, что действительно важно для каждого. С участниками встречи пообщался министр культуры Марат Марков. В зале более 700 человек. Представители трудовых коллективов, молодежь, работники социальной и культурной сферы, предприниматели, жители города разных поколений.
7: Самое главное в этих встречах – это интерактив. Самое главное – это когда ты понимаешь через вопросы, в том числе, что людей на самом деле волнует. И вы сами видите, вопросы бывают разные. И в зависимости от города, в зависимости от людей, которые присутствуют, в зависимости от спикеров, они могут быть самые разные, начиная от внешнеполитических, заканчивая внутренними или вопросами, которые волновали 5-6 лет назад, но до сих пор продолжают волновать. И в этой ситуации, вот на мой взгляд, вот эти встречи позволяют в определенной степени вот этот пульс пощупать, а значит, и скорректировать позицию государства в отдельных вопросах, в том числе совершенно конкретных.
1: Открытый разговор показал, что жители интересуют не только глобальные процессы, но и вполне конкретные вопросы, в том числе трудоустройство, заработная плата, поддержка инициатив. Самое главное, получился настоящий диалог по самым разным вопросам. В День народного единства 17 сентября в учреждениях образования по всей Беларуси пройдет единый парламентский день. Это масштабный информационно-просветительский проект молодежного парламента при Национальном собрании. Задумка проекта очень простая и понятная. Молодые парламентарии будут общаться со сверстниками на равных. Никаких скучных лекций, только живой диалог, обмен опытом и реальные истории успеха. Как рассказала председатель молодежного парламента Алина Редькова, главная цель встреч – познакомить ребят с работой молодежного парламентаризма. Подросткам расскажут, как устроено наше государство и как каждый из них может повлиять на жизнь своего города или района уже сегодня. Формат мероприятия – открытый микрофон. Старшеклассники и студенты смогут напрямую задать вопросы молодым лидерам, а также выступить со своими предложениями.
8: Каждый третий четверг месяца, особенно в сентябре, мы встречаемся в учреждениях образования, трудовых коллективов и рассказываем молодежи об истории этого праздника. И в том числе, поскольку у нас сейчас молодежь активная и тоже необходимо и важно зацепить ее внимание, мы формат лекций комбинируем вместе с форматом викторины. У нас есть интеллектуально-историческая викторина «Нам дано право помнить». Вначале она у нас была запущена как именно викторина со знанием истории на территории нашей страны в период Великой Отечественной войны, но в этом году эта викторина приобретает новый формат, и мы вкладываем часть вопросов, блоков, именно связанных с историей Дня народного единства, поэтому эти встречи, они несут такой интерактивный формат. Помимо этого, наши коллеги активно проводят военно-патриотические квесты, где ребята, им нравится применять на себя какие-то образы, и в том числе в формате квеста, кроссвордов, загадок, они узнают об истории этого праздника, о тех героях, которые отстояли ту цену независимости и тот суверенитет, который мы сейчас имеем. И в первую очередь это встреча с нашими старшими коллегами, когда член Совета Республики, член Молодежного Совета при Совете Республики встречается с молодежью, и как раз-таки этот праздник и есть механизм передачи всех ценностей, которые нам транслируют и передает старшее поколение в плане и сохранения исторической памяти и того героического и трагического прошлого, и, в принципе, понимание, что суверенитет — это не данность для молодежи, а это цена борьбы белорусского народа и воссоединения тех земель, которые были разделены в рамках Рижского договора, и в том числе, чтобы молодежь на конкретных примерах и старшего поколения, и молодого поколения понимала всю ту значимость и ценность того дня и, в принципе, с гордостью рассказывала об этом празднике и напоминала себе 17 сентября каждого года о незыблемости и самодостаточности нашей белорусской нации.
1: Чуть более недели осталось до главного бегового события осени. 11-й Минский полумарафон на столичных улицах соберет свыше 30 тысяч участников из 39 стран. Однако организаторы уверены, что география спортивного праздника еще расширится. Как рассказал председатель Белорусской федерации легкой атлетики Иван Тихон, уже закрыта регистрация на дистанцию в 3 километра. Но еще остались слоты для тех, кто все же решится проверить себя на полном маршруте в 21 километр 97 метров, а также на дистанциях в 10 и 5 километров.
9: Благодаря нашим участникам, которые понимают, что заниматься собой, тренировать себя, заботиться о своем здоровье, это прежде всего самым доступным видом спорта, это бегом. Поэтому как только становится тепло, все выходят, мы все прекрасно видим, что на дорожках, парках мы видим людей, которые просто занимаются бегом. Первым на старт выйдут 9 часов утра на дистанции 10 километров, потом стартуют самые выносливые на дистанции 21 километр 10 часов.
1: Минский полумарафон пройдет 6 сентября, а 29 августа в предстоящую субботу на Олимпийском стадионе «Динамо» состоится заключительная вау-тренировка. Чтобы присоединиться, нужно предварительно пройти регистрацию. Количество мест ограничено. А у меня на этом все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
4: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Альфа-радио. Прогноз погоды.
10: Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков.

Ты слушаешь Альфа-радио. Хиты на каждый день. Музыка твоего настроения.

0: Ты слушаешь Альфа-радио. Альфа-радио. Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
1: Мам, пап, привет! Мы решили поучаствовать одежду, как взрослые, пока вас нет дома.
2: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Радио твоего дня.
4: You know what?

0: Это Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Александр Лукашенко накануне собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. Речь в том числе шла о передаче 10 организаций Дубровинского района и предприятия «Витебский бекон» группе компании «Серволюкс».
1: Комитет госконтроля высказал ряд замечаний. Право размещать объекты строительства на землю сельхозназначения без учета балла плодородия почвы. Правильно требование. Мы внимательно все сейчас должны обсудить. Речь идет о судьбе аграрного производства, в данном случае целого района, области. Этот новый для нас опыт, возможно, как я сказал, пригодится в будущем. Например, вот Мозерсоль, дворник. Молодец, он не может отойти от земли, и слава богу. Активно работает в том же направлении в Ельском районе. Такое я ему поручение полгода тому назад давал. И он смотрит на это. Поэтому не только частные компании, но и государственные будут к этому привлечены. В рамках обсуждения этого вопроса хочу услышать, насколько глубоко учтены интересы государства. Есть над чем работать. В частности, достаточно напряженные предлагаются сроки возврата прежней задолженности. Какие инвестиции планируются и по каким направлениям?
0: Продолжение темы. По итогам совещания у главы государства председатель Витебского облисполкома Александр Рогожник рассказал об условиях по передаче группе компаний «Серволюкс» сельхозорганизации Дубровинского района и предприятия «Витебский бекон». Глава региона пояснил, что новому владельцу вменяется ряд обязательств, в том числе по погашению образовавшейся задолженности, инвестированию и наращиванию объемов производства. Президент дал поручение комитету госконтроля совместно с администрацией и президента, и правительством дополнительно просчитать нормы, которые определены указом, чтобы соблюсти баланс интересов государства и инвестора. В Беларуси напомнили правила продажи цветов с приусадебных участков к 1 сентября. Для продажи без уплаты налога на профессиональный доход понадобится справка местного исполкома. Она подтверждает, что цветы вырастили вы сами или ваши близкие родственники. Участок при этом должен находиться в Беларуси и использоваться для личного подсобного хозяйства, садоводства или огородничества. Есть и другой вариант – зарегистрироваться плательщиком налога на профессиональный доход. В Бресте к новому учебному году изменят схему дорожного движения вблизи школ. Главная цель – сделать перевозку детей удобной и безопасной. У парковочных зон школ устанавливают специальный знак. Данная зона предназначена только для кратковременной остановки. Ребенок безопасно выходит на тротуар и идет в школу, а водитель сразу же освобождает место для следующих машин. Длительная стоянка и ожидание в этой зоне категорически запрещены. Официальные курсы Нацбанка на сегодня – доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 9, в Могилеве плюс 11, в Минске, Гомеле, Витебске и Гродно 10 тепла. Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: so bad. Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Жилищный кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Законодательство Республики Беларусь ищите в системе «Эталон». Используйте достоверные источники правовой информации. etalonline.by. Мы знаем законы нашей страны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Живой диалог. Актуальные темы. Мужской и женский взгляд на события и факты, которые волнуют каждого из нас. Говорим о сложных вещах простыми словами в программе «Настоящая жизнь» с Вадимом Шепетом и Ольгой Шпилевской на Альфа-радио.
1: Это программа «Настоящая жизнь» в эфире Альфа-радио, конечно же, в эфире женского радио в студии, как обычно, Вадим Шепет и Ольга Шпилевская. Говорим о темах, которые касаются каждого из нас с вами, о темах, которые касаются нашей настоящей жизни. Оля, привет!
2: Привет, Вадим!
1: Ну что, тема очень важная, честно говоря, потому что я вижу, что в последнее время тема, которую мы сейчас с тобой обсудим, касается не только, кстати, нашего государства. Мне кажется, в мире очень многие страны бьют уже, да, не в колокол, но, скажем так, бьют тревогу и, конечно же, занимаются очень глубоко, очень детально вопросами, конечно же, поддержки семьи и материнства. Хочется сказать, что, конечно же, в нашей стране это важнейшее направление государственной политики. В общем, тема «Как мотивировать белорусок рожать и отдавать приоритет воспитанию детей». Очень важная тема, я уверен, что
2: не
1: это...
2: Не надо сводить все к женщинам.
1: Все, я понял. То есть будут рожать и белорусы?
2: В принципе,
1: что ли?
2: Нет. Рожать это будут женщины, но как мы же...
1: Все, я понял. То есть касается всех. Как будут рожать белорусские и как это нужно делать чаще? Ну, давай так. Хорошо.
2: Потому что, ну, почему я говорю, что это касается ведь не только женщин? Потому что если есть это по социологическим опросам видно, что если решение о рождении первого ребенка принимает женщина, то решение о рождении второго ребенка принимает, как правило, мужчина. И если мужчина не берет на себя ответственность и отказывается от рождения второго ребенка, его не появляется.
1: Кстати, ну и на старте программы, вот опять же, говоря о том, что поддержка материнства и детства является таким фундаментом социальной политики нашего белорусского государства, я вот напомню, что совсем недавно на совещании с руководством Совета министров президент нашей страны Александр Лукашенко заявил, мне очень понравилось, что он сказал, его слова, цитата: «На государственном уровне нужно найти действенную формулу, которая станет мотивацией к осознанному материнству и отцовству». Вот правильно ты говоришь. Сделает их модным трендом.
2: Да.
1: Вот,
2: ну и что база – это двое детей. Вот двое родителей, слова. Двое детей – это президент тоже выражение, что это должна быть такая база.
1: Ну, поговорим. Опять же, с чего начнем? С нашего детства. Слушай, ну вот даже мы с тобой и когда общаемся за эфиром, говорим, что вспоминаем, что раньше, вот мы, конечно, сейчас очень много говорим о материальной поддержке, да, но вот вспоминая, скажем так, годы не совсем богатые, потому что, ну, давайте говорить прямо, белорусы так хорошо, как сейчас, не жили, это факт, и мы прекрасно понимаем, что не всегда материальные, скажем так, какие-то поощрения играют большую роль, потому что сколько в наших семьях было детей. Вот я точно не вспомню, скажем так, у всех своих родственников, но знаю, что у моей бабушки по маминой линии, да, там было огромное количество детей. У отца. То есть, в принципе, в деревнях всегда были достаточно огромные семьи. И получается, что семья – это такой, знаешь, целый прямо по-хорошему табор людей, когда вот люди заводили семьи, заводили детей, и вот как-то так, знаешь, прогрессии развивались. Вот почему, на твой взгляд, этого не стало? Почему люди стали меньше рожать?
2: Вот сейчас нарушу все наши традиции и тенденции. Я не хочу в этом плане вспоминать о том, как это было. Ну, потому что молодежь вот сейчас точно нас с тобой не услышит, да? Потому что оно скажет, это было ваше время, и я с этим согласна. Это было наше время, это было время наших бабушек, это было время наших дедушек. Были разные мотивационные моменты, по которым они рожали. Это действительно не были деньги, но были другие мотивационные моменты, почему люди это делали. Мир меняется, время меняется, и мы должны подстраиваться и понимать, что нужно в этом мире, как нужно изменить внутреннее состояние подрастающего поколения для того, чтобы они понимали ценность появления ребенка в этом мире. Не говорить о том, хорошо это или плохо, поздно или рано, много или мало, и так далее. А это должно быть внутреннее осознание. То, что у нас делается в стране, это беспрецедентная мера, я скажу точно. В принципе, на всем постсоветском пространстве только, наверное, Узбекистан сегодня не бьет тревогу по поводу демографии.
1: Так.
2: Потому что там, к счастью, опять, ну вот, как бы парадоксально это ни звучало, и уровень жизни ниже, хотя развитие технологий тоже, да, и все происходит так же. И женщины там работают, и права у всех равные, и образование они получают. Но, тем не менее, там каждый год около 1 000 000 маленьких детей появляется на свет. У нас такой тенденции уже нет давно. Почему? Потому что идеология, потому что внутреннее состояние, потому что это передается из поколения в поколение. Необходимость иметь семью и необходимость иметь много детей в этой семье. Хотя бы трое детей, это должно быть такая обязательная история. Вот над чем надо думать. Как сделать материнство и отцовство, как сказал глава государства, осознанным и модным трендом. У нас сегодня молодежь не боится найти себе пару, когда они вот начинают жить вместе, не боится заводить животных. животных, да? Это собачки, коты, mm-hmm. которые появляются там в большом количестве в молодой семье.
1: А я всем говорю, рожать вам надо. Вот так
2: да,
1: говорю,
2: да. Но это ведь тоже ответственность. То есть сказать, что они боятся ответственности, тоже нельзя, да? Потому что это тоже их зона ответственности, и они это делают. Надо с ними, наверное, как-то больше разговаривать и понимать, что их останавливают, какие моменты их останавливают, ну, а моменты что им мешают. Очень многие вещи мы заложили в них неправильно. Это вот это вот сначала карьера, да, сначала да, жилье.
1: Вот тебе, мешает,
2: дети это дорого. Вот с этим вообще поспорю. Дети всегда были дорого. Это дети, это жизнь, это будущее. Но чего мы хотим? Как дети могут быть дешево?
1: По-другому
2: никогда
1: не
2: дети
1: бывает.
2: Не
1: конечно,
2: могут быть дешево.
1: Все, вопрос, даже последний отдашь
2: вопрос
1: для ребенка,
2: да, в том, что ты хочешь вложить в этих детей. И никогда не нужно вкладывать ни миллионы, ни миллиарды, потому что когда у ребенка все есть, у него нет мотивации жить дальше, и стремления жить, да, и менять эту жизнь к лучшему. Это тоже не самый лучший вариант. Поэтому вот рождение, появление ребенка и любовь, которую мы ему даем, это самое важное. Остальное — это уже его развитие, дать ему возможность развиваться. А сегодня для того, чтобы наш ребенок появился на свет и развивался, ну, по сути, есть все. Угу. Наверное, нам нужно больше говорить о той поддержке, которую оказывает государство.
1: Да, кстати, мы, мне кажется, очень мало
2: на детей
1: говорим. Да.
2: Да.
1: Либо, знаешь, мы, скажем так, и мало говорим ко многим вещам, вот как бы люди привыкли вот принимать это как должное. Потому что, ну, да, ты хорошо, ты говоришь, не будем возвращаться там в прошлое и сравнивать, но тем не менее, мне кажется, что, скажем так, увидели бы наши бабушки и дедушки, которую, поддержку, которую сейчас государство оказывает, ведь никто даже и не рассчитывал в свое время на какую-то поддержку от государства. То есть люди планировали все сами, рожали много детей. Поэтому вот то, что мы мало говорим, это 100%. Может быть, как обычно, знаешь, у нас есть такое вот, не то, что стесняемся, да, но вот опять же, само собой разумеется, люди привыкли. Люди думают, что так должно быть, что так есть
2: везде.
1: А
2: мне кажется, молодежь даже не знает. Вот, ну,
1: может
2: как
1: быть,
2: вот ты знаешь, например, цифры, которые выплачиваются единовременно при рождении первого ребенка?
1: Ну, скажем так, приблизительно знаю, но я работаю в СМИ, понимаешь?
2: Да?
1: То есть, как бы я могу тебе назвать эти цифры там где-то в общих чертах.
2: А я хочу специально их озвучить. Специально
1: да,
2: озвучишь
1: да,
2: для
1: да,
2: того, чтобы вот услышали.
1: Я работаю в СМИ, ты работаешь в СМИ, мы знаем. Знает ли обычный человек, либо обычная девушка, которая собирается рожать, не уверен, скажу честно.
2: У нас есть прекрасный проект у Белорусского Союза женщин, который называется «Быть мамой круто». Когда мы приходим в молодежную аудиторию, причем девушки, которые получают высшее образование, собираются в этих аудиториях, они не знают.
1: Интересно.
2: Они не знают.
1: Так.
2: Им сказали, что пособие по ребенку — это мало. А когда спрашиваешь, сколько, ну, они не могут назвать эту цифру. А когда им говоришь, что сегодня пособие на первого ребенка в месяц женщина, которая находится в декретном отпуске, получает 1050 рублей.
1: Хорошие деньги, да.
2: Это хорошие деньги. На второго пособие в течение 3 лет, да, 1200 рублей. И при воспитании ребенка-инвалида 1350 рублей. Плюс, когда мама уходит в декретный отпуск, выплачивается единовременно при рождении первого ребенка 5300 рублей.
1: Так.
2: Второго и последующих детей более 7400 рублей. Представляешь?
1: Слушай, хорошие деньги. Честно говоря, никто бы даже... Вот опять же, и, скажем так, и я такой папа еще, скажем, не старый. Но вспоминая в то время, когда, скажем так, появлялись на свет мои дети, наши дети, то я тебе хочу сказать, таких еще не было. То есть государство, наша сумма не было. Наше государство развивается, и эти суммы растут и увеличиваются.
2: Семейный капитал. Когда
1: так,
2: у вас трое деток, да, вот мы говорим же про многодетные семьи, да, когда трое деток, семейный капитал, это порядка 35 тысяч. Причем это право воспользоваться семейным капиталом и на здравоохранение, и на образование, в случае, когда это необходимо. То есть, ну, как бы, ну, это же потрясающие, наверное, мне кажется, вещи, которые вот просто об этом нужно говорить.
1: Ну, и не во всех странах есть такие вещи, такая история, такая помощь, потому что, давай говорить прямо, декретный отпуск 3 года, я уверен, что многие, скажем так, западные страны, которые рисуют там себе якобы заботу о людях, никогда в жизни не похвастаются таким количеством месяцев в декретном отпуске и такой поддержки молодых мам.
2: Вот я даже посмотрела трудовые гарантии, если
1: так,
2: мы говорим,
1: да, кстати,
2: да, закрепленные в Трудовом кодексе. Отпуск по уходу за ребенком по достижении возраста 3 лет. Оплачиваемый отпуск.
1: 3 года.
2: 3 года. Отцовский отпуск в первые полгода после рождения ребенка. Причем у нас отец может уйти в декретный отпуск.
1: Да, это, кстати, такая новинка, но очень интересная история. Вот.
2: Сохранение рабочего места на период отпуска по уходу за ребенком до 3 лет. То есть, если вы уходите в декретный отпуск, за вами сохраняется рабочее место. Оно никуда не девается. Продление контракта до исполнения ребенка 5-летнего возраста. То есть до 5 лет вы можете гарантированно понимать, что вы вернетесь на это рабочее место и будете на
1: и
2: этом рабочем месте
1: это
2: да, работать. Дистанционная работа. Вот эти гибкие формы занятости, когда мамам разрешается работать дистанционно, то есть когда у тебя есть возможность, получая еще и детские деньги, зарабатывать дополнительно. Ну, мне кажется, вот у нас такого точно не было, да? Но это возможность шикарная. Дополнительный выходной день в месяц. месяц без сохранения заработной платы дети до 16 лет.
1: Слушай, ну целый комплекс. Ты рассказываешь, я, ты знаешь, смотрю, слушаю, анализирую, понимаю прекрасно, что
2: бесплатные лекарства, кстати, на детей до 3 лет.
1: Не знаем, да,
2: и детей инвалидов в возрасте до 18 лет.
1: То есть мы, в принципе, да, ты правильно говоришь, мы, наверное, должны об этом больше рассказывать, потому что, вот я тебе честно скажу, у меня как бы была возможность воспитывать, скажем, детей все-таки пораньше, там, 20 лет назад, да, родились дети, но я не знаю, что там поменялось достаточно серьезно в суммах, это одно, но вот ты называешь некие факты, и я прекрасно понимаю, что не все, как бы, да, я знаю, да. Поэтому мы должны об этом рассказывать. А еще, кстати, вот то, что касается поддержки, ты правильно говоришь о финансах, ты правильно говоришь о том, как поддерживают детей, но и давай говорить прямо, вот этот тренд, в принципе, многодетные дети в Беларуси, он, ну, если не родился заново, то, как бы, знаешь, появился, в принципе, на свет. Вот как-то по-другому.
2: Я хочу немножко еще остановить тебя и вернуться к пособиям. Вот то, что мы говорим о том, что у нас будет дифференцированное пособие по уходу за ребенком, это тоже хорошая ведь правильная история, да, потому что многие женщины боятся уйти, потому что потеряют в деньгах. История абсолютно правильная, но вот здесь я поддерживаю, кстати, предложение, высказанное Игорем Туром. Прочитала у него его телеграм.
1: Да.
2: Вот мы говорим о том, что чего боятся женщины, что будет переток, и то, что, чего боятся социальные сети, пишут об этом многом, что будет переток в большие города, потому что здесь выше заработная плата, значит, у тебя будет выше пособие по уходу за ребенком. Ну и это, да, может быть, не совсем правильно. Я согласна с Игорем, потому что один из моментов сдерживающего фактора, помимо того, что боятся уйти в декретный отпуск, это жилищный вопрос, почему не хотят рожать детей, да, потому что все говорят, что мы сначала должны построить там квартиру и так далее. Знаем, сколько сегодня стоит квадратный метр в Минске, мы с тобой не раз об этом говорили. На селе можно построить большой дом, и там появится гораздо больше детей, потому что никто не будет, квадратные метры не будут сдерживать демографическую ситуацию, да, потому что ты понимаешь, что у твоего ребенка есть место для жизни. Поэтому я согласна, что для того, чтобы стимулировать рождаемость, как раз более высокие деньги по уходу за ребенком, наверное, должны выплачиваться в сельской местности, потом в районных центрах и потом уже в больших городах. Потому что в больших городах возможности заработать дополнительные деньги гораздо больше. Непопулярная, наверное, мера, но я хочу, чтобы Игорь Тур тоже услышал. Я его абсолютно в этом плане поддерживаю. Не знаю, как это будет работать. Знаю, что Министерство труда и соцзащиты сейчас просчитывает какие-то формулы, как это будет. Но если есть возможность прислушаться, то это будет правильно и справедливо.
1: Кстати, вот ты говоришь здесь о регионах, да, о развитии регионов. Я бы, наверное, вообще вернулся бы к этому вопросу отдельно, потому что это целый комплекс. Потому что мы видим, что президент, опять же, журналистов нас тоже поправлял и говорил, да, что я занимаюсь сельским хозяйством, но самая первоочередная задача – это сохранить деревню. Да? То есть, в принципе, это очень важная история. Она, кстати, здесь коррелирует абсолютно с рождаемостью, чтобы люди оставались в регионе. Давай говорить прямо. Новое поколение. Вот ты мне сразу говоришь, не будем вспоминать. Новое поколение. Они привыкли уже к определенным, скажем так, к определенному набору каких-то благ, да, и каких-то...
2: Но эти блага сегодня есть и в районе.
1: Да, но тем не менее, опять же, хочется, чтобы это сохранялось, чтобы деревня жила, да, чтобы действительно человек, оставаясь в деревне, рожая детей, получал там и дом, получал там и доплаты, получал там, конечно же, и финансы, но и, опять же, чувствовал себя, скажем так, в то, что касается инфраструктуры,
2: в социальной
1: сфере, чувствовал себя наравне с городским жителем. Это тоже очень важно. Я вот, опять же, слушаю тебя, анализирую то, что происходит в нашей стране, то, что касается поддержки регионов, понимаю, что это все взаимосвязано, потому что, вот, казалось бы, там один район, один проект. Вот как это коррелируется?
2: Создание рабочих мест.
1: Все очень просто, да, рабочие места. Почему президент контролирует, давай говорить прямо, где-то требует, где-то он недоволен результатами и жестко требует от руководителей на местах, чтобы исполнялась эта инициатива, потому что действительно молодая мама, молодой отец остались в регионе, они хотят получить
2: хорошее
1: нормальную работу.
2: Место.
1: Да, хорошее рабочее место. То есть, в принципе, тут, наверное, вот, опять же, нельзя рассматривать отдельно какое-то одно направление, все это в таком общем срезе, все это в общей какой-то истории, и именно тогда вот то, о чем говорит президент, мы сохраним деревню.
2: Но мы работаем над тем, чтобы улучшить демографическую ситуацию, у нас
1: я
2: это получается.
1: Могу, да.
2: Ты, кстати, многодетный отец, ты молодец.
1: Спасибо.
2: Но на сегодняшний день у нас 118 тысяч многодетных семей.
1: Ой,
2: 118
1: класс,
2: тысяч. Да. Это рост значительный.
1: Огромный город многодетных.
2: Да. И ты знаешь, как бы меняется отношение к многодетности. И вот это вот самое главное. Знаешь, вот, наверное, еще важно включиться в это дело как раз нашему поколению. А нашему поколению, которое вот бабушек, мы, кстати, конкурс «Супербабушка» даже поэтому проведем. Потому что только женщины в возрасте могут точно сказать молодым девушкам и рассказать, что они упускают, отказываясь от материнства или отказываясь от появления там двоих, троих и более детей. Потому что только тогда ты осознаешь, как было важно сломать вот эти стереотипы, не дать себе расслабиться в тот момент, а все-таки пойти на то, чтобы у тебя были детки. Я точно скажу, вот у меня, например, один ребенок, одна дочка, у моей сестры трое.
1: Так.
2: И вопрос, кто из нас добился в жизни большего.
1: Очень такой философский вопрос, ты знаешь, очень сложный вопрос. Поэтому мне кажется, что вот то, о чем ты говоришь, действительно, мы должны поменять, вот опять же, восприятие, мы должны, правильно ты говоришь, сделать такой тренд, быть мамой, это круто, и этот тренд должны мы, больше никто, личным примером, но как можем, да, рассказывать, проецировать, говорить, чтобы новое поколение, которое растет, понимало, что дети — это прекрасно, дети, модно говорим.
2: А, это деньги — это хорошо, они должны понять это внутри, на ментальном уровне должны это понять.
1: Ну что же, это программа «Настоящая жизнь». На сегодня, конечно же, все, но подведем итоги, о чем мы сегодня говорили. Говорили о том, что в Беларуси в целом, конечно же, вот прямо на уровне главы государства и в целом наша политика настроена на то, чтобы поддерживать семью, поддерживать материнство, а самое главное — мотивировать нас рожать и отдавать приоритет воспитанию детей. Поговорили с тобой, огромное количество социальной поддержки, государственной поддержки существует в нашей стране. Также, что в принципе пособие по уходам за ребенком до 3 лет, когда привяжут к реальным доходам, это так справедливо.
2: На наш взгляд.
1: На наш взгляд. Вот. В целом, конечно же, мы поняли, что самое главное, опять же, заложить вот этот тренд, и мы должны это сделать, наше поколение, чтобы молодые ребята понимали, что быть мамой — это круто. Мы всех призываем не то, чтобы, вот, знаешь, наверное, будет не сильно правильно говорить «рожайте побольше». Это, конечно, хорошо, это очень замечательно, но пересмотреть приоритеты, потому что есть определенная у людей ситуация, когда вот люди хотят, ты знаешь, вот, к сожалению, и не получается по определенным причинам. Поэтому самое главное, чтобы в целом молодое поколение пересмотрело свои приоритеты и понимало, что дети — это самое прекрасное, что есть на свете. Я, как отец троих сыновей, говорю это искренне от всей души. Да, нелегко, скажу честно.
2: Да, дети — это тяжело, но круто.
1: Но круто, да. Вот такой вот итог нашей сегодняшней программы «Настоящая жизнь». Традиционно слушайте нас в эфире Альфа-радио.
2: И Женского радио.
1: В студии была Ольга Шпилевская.
2: И Вадим Шепет.
1: Спасибо всем. До встречи.
2: До свидания.
1: Пока.
0: Вадим Шепет и Ольга Шпилевская в программе «Настоящая жизнь» на Альфа-радио. Ты слушаешь Альфа-радио.

хиты на каждый день. Музыка твоего настроения. Альфа-радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: политика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире Альфа-Радио.
1: 7 часов 59 минут в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». Стартует очередной рабочий день. Кстати, пятница на дворе. Финальный рабочий день этой рабочей недели. Традиционно 2 часа ток-шоу «Будни» звучит в эфире Альфа-Радио. Во второй части программы ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. В первом часе обзор прессы. Рубрика «Государство для народа» прозвучит обязательно. В середине часа короткий выпуск новостей и прогноз погоды. В первые 30 минут прозвучит гороскоп для каждого знака зодиака и рубрика «Утренний обход». Разберемся, о чем же пишут популярные телеграм-каналы. Все это ток-шоу «Будни». Прям по курсу выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня. Доброе утро.
2: В Беларуси 8 утра.

0: Александр Лукашенко накануне собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня.
1: Самое главное, вы мне предлагаете подписать указ, поможет ли он переломить негативную тенденцию с подобными вещами в целом по стране, не только в Витебской области. Сразу хочу предостерегать, что передача инвестору низкоэффективных организаций не должна привести к самоустранению руководителей местных органов власти. Председатель Дубровинского райисполкома железобетонно должен контролировать свои вопросы. Порядок, дисциплина, права человека, как бы ни странно, в диктатуре это не прозвучало, а главное, это работа и нормальная зарплата. Это главное право человека. Ну и обязанности не забывать человека. Что он должен приходить, пахать, пахать и пахать, как положено в сельском хозяйстве. И по соблюдению плодородия там и других вопросов. Но главное – кадр.
0: В продолжении темы. В Витебской области результат может быть достижим так же, как и в других регионах страны. Уверенность в этом выразил председатель Витебского облсполкома на совещании у президента по отдельным вопросам социально-экономического развития. Как доложил Александр Рогожник, в сельскохозяйственной отрасли региона отмечаются позитивные изменения. Так, по его словам, практически завершено строительство телятников, готово 68 из 72. На фоне положительных результатов принято решение увеличить их количество до 96. Кроме того, в Витебской области уже заготовили корма и завершили сев озимого рапса. Позитивная оценка на этот счет прозвучала и от главы государства. МИД призвал белорусов учитывать риски при поездках в Непал, Индию и Китай. Необходимо соблюдать меры личной безопасности и учитывать текущую обстановку в случае неотложной необходимости поездок в пострадавший регион. Напомню, 26 августа на границе Непала и Китая произошли разрушительное наводнение и сход оползней, вызванные землетрясением и аномальными ливнями. Природная катастрофа повлекла за собой многочисленные человеческие жертвы и масштабные разрушения. Сегодня пройдет единый день безопасности дорожного движения, первый и главный урок «Безопасность». Сотрудники ГАИ разъяснят причины и последствия ДТП с участием детей, напомнят о правилах движения на велосипедах и средствах персональной мобильности. В ГАИ обратили внимание, что водителям нужно быть предельно внимательными при движении по дворам вблизи детских учреждений и проезде пешеходных переходов. По 5 сентября все транспортные средства в светлое время суток должны ехать с включенными дневными ходовыми огнями или ближним светом фар. Официальные курсы Нацбанка на сегодня: доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 11, в Могилеве плюс 9, в Минске плюс 8, в Витебске плюс 10, в Гродно 12 тепла. Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

канале News by. «Желтый слив» рассказывает историю о том, как семья из Германии провела несколько недель летнего отдыха в Беларуси и за это время успела по-настоящему познакомиться с нашей страной. Более подробно в телеграм-канале «Желтые сливы». СБ «Беларусь сегодня» пишет о том, что Дональд Трамп провел закрытое совещание с ключевыми силовиками. Более подробно в телеграм-канале СБ «Беларусь сегодня». И там же Германия обсуждает финансирование ядерной программы Великобритании. Вот такой вот утренний обход популярных телеграм-каналов. Подписывайтесь только на проверенные паблики и обязательно подпишитесь на телеграм-канал «Альфа Радио». Мнение наших гостей-экспертов, наши новые проекты, программы и акции – все это, конечно же, в нашем телеграм-канале. Подписывайтесь и будьте с нами. Okay.

0: прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.
2: Все еще думаешь, кем стать? Ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Прямо сейчас.
1: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама. Гороскоп.
3: Гороскоп для каждого знака зодиака готов рассказать прямо сейчас. Узнаем, что готовят звезды на день сегодняшний. Пятница на дворе, 28 августа. Итак, Овен, не торопитесь. Сегодня особенно важно хорошо продумать все и лишь после этого начинать действовать. Телец, важно хорошо выспаться. Не вставайте слишком рано, если на утро не запланировано ничего неотложного. Близнецы, в первой половине дня может быть сложно поладить с окружающими. Не исключено, что вам просто захочется побыть наедине с собой. Рак, стоит особенно внимательно прислушиваться к подсказкам интуиции в начале дня. Лев, день может принести совершенно неожиданно, но очень приятное событие. Вероятно, изменения к лучшему в личных отношениях. Дева. День может принести совершенно приятное событие. Планы некоторых дев изменятся кардинально часто. Сегодня будут поднимать настроение неожиданные встречи. Весы благоприятный, но довольно-таки беспокойный день. Чаще обычно приходится менять планы. И это не всегда вас радует. Скорпион. День принесет классные, хорошие новости, которые будут касаться вас лично и кого-то из ваших близких. Удастся изменить к лучшему отношение, прежде складывавшийся напряженно. Стрелец. День обещает какие-то приятные события в семье, также перемены к лучшему в отношениях с родственниками. Козерог. День может начаться не очень удачно, но ситуация быстро изменится к лучшему. Не стоит обсуждать утром важные вопросы. Водолей. Постарайтесь не расстраиваться из-за мелочей в начале дня. Это не так-то просто. Вы особенно чувствительны и ранимы, о чем окружающие порой даже не подозревают. И рыбы. Начало дня принесет массу новых идей. Не все они хороши, как вам кажется, поэтому лучше не спешить с реализацией задуманного. А сначала все обдумать или посоветоваться с теми, кому вы доверяете. Вот такой вот гороскоп для каждого знака зодиака. Но в целом сегодняшний день, пятница, 28 августа, этот день может принести неожиданно сильное переживание. Сегодня мы будем обращать внимание на то, чего не замечали раньше. Переживаем из-за того, что в другое время сочли бы пустяком. Важно следить за тем, чтобы эмоции не брали верх над здравым смыслом. Вот такой вот гороскоп. Традиционно, вне зависимости от того, что сулят и обещают нам с вами звезды, пусть день будет легким, приятным, добрым и позитивным. Для этого проведите его в компании с Альфа-Радио.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В программе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления сотрудничества. Лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. В Совете Республики прошла встреча членов Президиума с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов и проведения белорусско-узбекского межпарламентского форума, который состоится 29-30 сентября. Беларусь и Судан расширяют экологическое партнерство. Об этом шла речь на рабочей встрече замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктора Галанова с генеральным секретарем по вопросам окружающей среды Судана на полях 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Стороны подтвердили намерение активизировать двустороннее сотрудничество в природоохранной сфере. В Нью-Йорке состоялась жеребьевка открытого чемпионата США по теннису, заключительного в сезоне турнира серии «Большого шлема». Действующая чемпионка US Open, первая ракетка планеты, белорусская Арина Сабаленко, начнет защиту титула встречи с колумбийской теннисисткой Камилой Осорио. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 15, в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве 14 тепла. Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: «Государство для народа».
1: Рубрика «Государство для народа». Для учреждения образования Гомельской области закупили в этом году 35 компьютерных классов. Продолжили в регионе обновление материальной базы учебных мастерских. Лаборатории учреждений среднего специального оборудования закуплены 232 единицы учебного оборудования, 458 единиц инструмента для 22 учебных мастерских. Кстати, в этом году ожидается большое пополнение материальной базы колледжей аграрного профиля сельскохозяйственной техники тракторами для организации образовательного процесса. Всего 25 единиц. Следующая важная история. В Гомельской области школьные автобусы для подвоза детей в новом учебном году будут курсировать более чем по 250 маршрутам. К слову, в нынешнем году запланировано увеличение парка школьных автобусов в области на 21 единицу. Выдерживается порядок периодического 1 раз в 5 лет повышения квалификации водителей школьных автобусов. И еще важная история. В стабилизационный фонд Брестской области на межсезонный период с 2026 по 2027 год заложат более 3000 зимних и позднезимних сортов яблок. Всего в Брестской области под плодово-ягодными культурами занято около 8200 гектаров. Этой работой занимаются сельхозорганизации и фермерские хозяйства. В регионе выращивают яблоки, груши, вишни, сливы, черешню, алычу, голубику, малину, ежевику, садовую землянику, клубнику, клюкву, красную черную смородину, черноплодную рябину, а также виноград, грецкие орехи и фундук. Вот такая вот рубрика «Государство для народа». Каждый день в нашей стране происходят важные события. Рассказываем о них в рубрике «Государство для народа». И знаете, нам каждый день есть о чем рассказывать, а каждому из нас с вами есть чем гордиться.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Альфа-радио. Белорусская музыка.
1: Я пропала, а в тот цвет макалон несет для тебя. С чего ты взял, что твоя?

0: Читай, думай, анализируй. Обзор прессы.
1: Обзор прессы. Посмотрим, о чем же пишут средства массовой информации нашей страны. СБ «Беларусь сегодня» рассказывает о том, как в Беларуси развивается рапсовая отрасль. Более подробно читайте на страницах СБ «Беларусь сегодня». Газета «Республика». Белорусский рубль уверенно доминирует в отечественной финансовой системе. Более подробно читайте на странице газеты «Республика». И «Знамя юности» победительница конкурса «Краса Беларуси» рассказала, как ей удается совмещать материнство и работу. Вот такой вот обзор прессы на старте рабочего дня. Продолжаем двигаться дальше. А в следующем часе ждем здесь, в этой студии, нашего гостя, эксперта. Будем с ним обсуждать те события, которые происходят и в Беларуси, и за ее пределами. Напоминаю, на сайте sb.by есть ссылка для видеотрансляции. Переходите по ссылке, смотрите стрим и слушайте программу в эфире Альфа-Радио на протяжении следующего часа. В 9 ровно актуальный выпуск новостей и прогноз погоды. Отличного старта рабочего дня! Добрый!

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В программе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления сотрудничества. Лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. В Совете Республики прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов и проведения белорусско-узбекского межпарламентского форума, который состоится 29-30 сентября. Нуриддин Мамажонов отметил, что до конца октября практически все регионы Узбекистана должны посетить Беларусь и проработать новые проекты для развития промышленной кооперации. Напомню, что во время визита президента Узбекистана в Беларусь 8-9 июля была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между странами. Также поставлена задача об увеличении товарооборота до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Беларусь и Судан расширяют экологическое партнерство. Об этом шла речь на рабочей встрече замминистра природных ресурсов и охраны окружающей среды Виктора Голанова с генеральным секретарем по вопросам окружающей среды Судана на полях 17-й сессии конференции сторон Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием. Стороны подтвердили намерение активизировать двустороннее сотрудничество в природоохранной сфере. Обсуждена возможность подписания меморандума о взаимопонимании между профильными ведомствами двух стран. В Нью-Йорке состоялась жеребьевка открытого чемпионата США по теннису, заключительного в сезоне турнира серии «Большого шлема». Действующая чемпионка US Open, первая ракетка планеты белорусская Арина Сабаленко, начнет защиту титула встречей с колумбийской теннисисткой Камилой Осорио. Основной этап US Open пройдет с 30 августа по 13 сентября. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте и Гомеле плюс 15, в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве 14 тепла. Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио. Через несколько минут слушайте продолжение ток-шоу «Будни». Сегодняшний гость – депутат Палаты представителей Национального собрания Вадим Гигин. Союзная повестка в центре внимания. Александр Лукашенко направился с рабочей поездкой в Россию. Модернизация сельхозпроизводства в Витебской области. Как добиться результата? Обсудили на совещании у президента. Пентагон серьезно пересмотрит численность войск США в Европе. Эти и другие темы обсудят в студии. Оставайтесь с нами. Также смотрите стрим ток-шоу «Будни» на портале СББ, YouTube-канале СБТВ и в социальных сетях.

0: аналитика, мнение экспертов, события в стране и мире. Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: 9:15 в Беларуси. Это ток-шоу «Будни». С вами политический обозреватель Альфа-радио Полина Конога. И традиционно во второй части нашей программы вместе с гостем в студии мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, конечно же, слушайте нас на Альфа-радио. Рада представить нашего гостя. В студии сегодня депутат Палаты представителей, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Вадим Францевич, доброе утро.
2: Доброе утро.
1: Ну что, будем подводить с вами итоги насыщенной, лето, интересной недели. Да, лето, действительно, последняя неделя лета. Ну, если говорить о том, что самое главное было на этой неделе, наверное, в центре союзная повестка, да, учитывая и график главы государства во Дворце независимости в начале недели, и Архангельская область губернатор был, и затем первый вице-премьер России Денис Мантуров, и вот сейчас глава государства находится с рабочим визитом в Россию, запланирована встреча с Владимиром Путиным и руководителем российского правительства Мишустиным. В центре, как вот уже анонсировали, будет, конечно же, вопросы экономики, вопросы интеграционного развития, геополитику, безусловно, обсудят. На ваш взгляд, что сегодня в нашем союзном строительстве, какие проблемные вопросы остаются, которые требуют решения вот на таком высоком уровне?
2: Знаете, Полина, я бы не говорил даже о проблемных вопросах, скорее о рабочих вопросах, о рабочих. Потому что, ну, я хорошо помню повестку, допустим, нулевых, когда у нас, ну, может, и не надо это вспоминать, но просто когда мы говорим о проблемах, должны вспоминать, какой путь мы прошли. Когда у нас были эти молочные, там, газовые войны, сейчас этого даже близко нету. Поэтому какие-то моменты, которые могут где-то тормозить развитие бюрократической проволочки, на самом деле конкурентная среда, она может быть между товаропроизводителями вполне себе. Вот это обсуждается, но я думаю, что сейчас это даже не уровень президентов. Скорее речь идет о темпах роста, о перспективах роста. То, что называется о том, как заглянуть за горизонт союзной повестки. Вот что дальше. Вот мы с вами даже сейчас обсуждали, товарооборот уверенно берет там планку и в 55 миллиардов по этому году. Ну, в долларовом измерении, хотя нам надо уже переходить, я думаю, в рублевое. Тем более, что у нас расчеты тоже очень важно. Ведутся не в долларах между нашими субъектами хозяйственными, в большинстве случаев. Я думаю, что и планка в 60 миллиардов для нас вполне по силам. Вот эти вопросы обсуждаются. Если говорить о союзной повестке. Есть, кстати, моменты не только с экономикой связаны, хотя встреча с премьер-министром России, она это определяет. Ну вот первый вице-премьер Мантуров, он что курирует? Это в том числе и промышленность. Это промышленная кооперация в самом широком смысле. Ну, много внимания уделяется оборонке по понятным причинам сейчас, но это не только оборонка. Когда мы говорим о промышленной кооперации, ну давайте прямо скажем, это и нефтехимия, с учетом тех проблем, которые сейчас киевский режим России создает. Это выпуск новой продукции. Я знаю, что на уровне правительства очень серьезно сейчас обсуждается. И, кстати, глава администрации президента Дмитрий Николаевич Крутой активно эту тему продвигает. Это вопрос, связанный с искусственным интеллектом. И здесь как раз-таки с моей точки зрения, ну, опять, с моей точки зрения, знаете, как эксперты сейчас модно слово спекулировать. Я буду немножко спекулировать на этой теме. С моей точки зрения, нам надо союзную программу запускать по ИШКе. Серьезно, это, ну, можно ждать там на уровне ЕАЭС, но вот союзное государство нам вполне позволяет это делать. Но это мои предложения, хотя я знаю, что такие переговоры идут. Но к этой встрече сегодняшней приковано внимание очень широкое. Я вижу, как обсуждается и в зарубежной прессе. Мне звонили журналисты и российские, даже западные некоторые, по поводу, что значит эта встреча. Ну почему?
1: Да, с одной тем более, стороны, учитывая вообще в принципе частоту встреч, да, двух лидеров, они же довольно регулярные, и телефонные разговоры, конечно, и личные встречи.
2: Да и на уровне регионов, вот я в воскресенье видел губернатора Мурманской области, слушайте, но у нас сотрудничество, там сейчас перспективы Севморпути, они с белорусскими предприятиями, ну просто вот в рабочем режиме, это на самом деле наше союзное государство уже обросло столькими нитями, что наши главы государств, они вот управляют эти механизмы уже стратегически, потому что на уровне управлении оперативном, тактическом не надо вмешиваться. Уже микроуправление, как было раньше, здесь не нужно микроменеджмент, как говорится. Все само решается во многом. Создана такая система, и это наше огромное достижение. А вот стратегический уровень, ну, конечно, особенно на фоне новостей, там директор ЦРУ приезжал, уже спекуляции идут со стороны Запада, какие-то вбросы информационные. Ну, и что привыкли? Вот там и заявление Келлога, некоторых других. Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами. А это в нынешних условиях играет огромную роль.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Ну, давайте тогда чуть подробнее поговорим о вопросах экономики на конкретных примерах. Тоже было вчера очень интересное совещание у главы государства по отдельным вопросам социально-экономического развития. Да. И на примере Витебской области, ну, сам губернатор Александр Николаевич Рогожник иногда думает, что журналисты как-то недолюбливают его область. Но мы вчера говорили, что журналисты очень любят Витебскую область и действительно сердце вот переживают за нее, потому что, ну, непростой на самом деле регион, очень много делается в государстве для того, чтобы его как-то подтянуть повыше. И действительно, смотрите, за последние полгода, вот вчера были приведены конкретные примеры, озвучены цифры, демонстрируют, что результат может быть, что когда есть дисциплина и порядок, то, чего требует президент, когда есть грамотный подход, когда выстроена работа предприятия, когда на помощь приходят крупные инвесторы, частный бизнес, можно построить работу так, что получить результат там, где, казалось бы, ну, его быть не может. И президент, вот вчера проводя это совещание, вот масштабировал все это на уровень всей республики, чтобы вот конкретно, принимая какие-то конкретные решения, может быть, локального характера, понимать, как вообще может развиваться вся страна. Вот давайте о Витебской области,
2: да,
1: кстати. Вот,
2: ну, вы, конечно, журналисты там уже пишете так, эту чехвостите Витебскую область. Александр Николаевич Рогожник даже похудел. Говорил, на 10 килограмм, сейчас может
1: потому
2: уже
1: что
2: и
1: много
2: больше.
1: Работает в естественно.
2: Полях. Ну и читает вот вас. Вы вот напишите что-нибудь, потом он переживает.
1: Это тоже мотивация своеобразная.
2: Это хорошо, когда человек переживает за дело, только так и может быть. Я вот много беседовал уже, наверное, с легендарным руководителем, одним из которых дольше всего был губернатором Витебской области, Владимиром Павловичем Андрейченко. И вот он мне говорит, знаешь, вот спишь ночью, дождь по крыше барабанит, а ты думаешь, ну, не про это, а про то, а как там в полях, как там хлеб. Встаешь, идешь к окну, смотришь, да. Хотя понятно, что ночью не видно. Но вот это человек переживает. Это когда человек действительно, то, что называется, вот это молодежный теперь такой новый термин, 24/7, ну, по старорежимному, круглосуточно думает и живет этим. И у губернатора, как и у министра, вообще у человека команды Лукашенко работа, она круглосуточная. Нету такого, отбарабанил там 8, 10, 12 часов, пришел, у тебя другие дела. Это совершенно не так. Человек постоянно погружен в эти процессы. И только так можно добиваться результата. И вот здесь очень важно. Ведь президент такое внимание системно уделяет Витебской области не только потому, что это его родина. Ну, многие думают, что Могилевщина. Напомню, что президент родился на территории Оршанского района в Копосе, да, там недалеко от Александрии, от Шкловского района. И не только поэтому, хотя он это подчеркивает постоянно. Вот обратите внимание, формулировки президента, вот все последние совещания. Это фактически совещания-семинары. Он таким образом подтягивает нашу управленческую элиту, показывает, и он подчеркивает. Я же не так вот критикую там или специально разбираю Витебскую область. Остальные регионы тоже учитесь на этом. Посмотрите, когда вот недавно он посещал сельскохозяйственное предприятие фермеров, и он, обращаясь к уже умудренным опытом, нашим таким мастодонтам аграрного сектора, говорит, это не нам с тобой надо, это вот этим молодым ребятам, которые за нами придут. Это именно управленческие семинары. Он показывает, что даже область, на которую, ну, приходилось считать докладные записки какие-то, отдельные чинуши и рукой махнули, ну, может, не на всю область, но на некоторые отрасли. Да что-то мы видим, да, ну, там, понимаете, да там это сложное, рискованное земледелие, да озерный край, да слушайте, какие там почвы, ну, что там это, ну, вон Новополоцк комбинат, ну, там Витебске кое-что и Ворша, а все остальное куда нам поднимать? И границы, недружественные страны, понимаете? Объяснение можно найти огромное количество. Но это абсолютно не президентский подход. Президентский подход, что в любых условиях можно давать результат. Тем более у Витебщины огромное количество преимуществ. Вот я весной этого года в мае был в Сенно. Разговаривал с председателем райисполкома. Ну, год работает. Он так, знаете, немножко так задумчиво сказал. Говорит, хороший у нас край. Вот вы будете ехать, ни одной трубы не увидите. Но, с одной стороны, да, вот нет предприятий крупных, да, не так много успешных сельскохозяйственных предприятий, но зато потенциал, мы, наверное, об этом еще сегодня с вами поговорим, туризма, недалеко от России. Россияне, я вот вчера был в рамках акции «Пульс страны» в Пинске, от границы с Украиной на секундочку 13-15 километров, если кто не знает. Так вот, а российские туристы едут массово, по дороге на заправку заходишь, очереди стоят по 2-3 автобуса на заправке российских туристов. И в Витебщине этого еще больше. То есть всегда можно найти перспективы. Но самое главное – дисциплина, порядок. Я вот смотрю, как взял предприятие ваш друг Олег Гайдукевич там, как он поднимает. Но это тоже ведь пример, это проект, это такой же семинар, что в любых, даже самых сложных условиях, в условиях рискованного земледелия, непростых каких-то условиях, порой, где хозяйства даже многолетние запущены, можно поднимать, можно вытягивать область. И не только за счет туризма. Хотя Витебщина в этом плане благодатный край. Вот тебе историко-культурный туризм, это Полоцк. Вот тебе Витебск, культурная столица, Славянский базар. В этом году фактически Славянский базар пережил второе дыхание. Я был в Витебске, я видел, что там вот в хорошем смысле творилось. Из города вечером после концерта невозможно было час выехать, пробка стояла на самом деле. Брасловский благодатный край. И вот эти все перспективы постепенно, но самое главное, то, на что обращает внимание президент, системно, планово, кадры, нормативка, нормативно-правовая база, постоянный подход, контроль. Вот только таким образом можно достичь результата.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Я думаю, что успеем с вами до короткого перерыва обсудить еще вот эту тему, которую вы, кстати, да. Здорово, что вы ее подняли. Действительно, туристический потенциал и не только Витебской области, но и вообще всей Беларуси, ну, которая вся у нас такая красивая, прекрасная жемчужина, да, и очень в тему, наверное, сейчас указ, который президент подписал на прошлой неделе о развитии агроэкотуризма, ряд льгот, преференций для тех, кто занимается, кто держат вот эти вот прекрасные объекты, на котором иногда, ну, честно скажу, даже белорусам иногда сложно попасть вот в такие, в пиковые какие-нибудь классные как выходные, потому что все уже давно занято и расписано. Документ вот направлен как раз на то, чтобы развивать сельские территории, сохранять традиционный уклад жизни, культурное наследие и, самое главное, улучшать, конечно же, условия жизни граждан в сельской местности и малых городских поселениях. Как, я думаю, что вы знакомы, смотрели, что там предусматривает этот указ, как вы его прокомментируете, потому что, в общем-то, люди, которые этим занимаются, восприняли его, конечно же, ну, просто с благодарностью, радостью, и, мне кажется, это сейчас готовы.
2: Речь идет о 275-м указе президента, и нужно сказать, что это очень важный такой этапный шаг. Было несколько указов в этой сфере, ну, наверное, самый главный, это 2006 года, 372-й, когда мы узнали это слово «агроусадьба». Но тогда, в 2006 году, после указа президента, начался бум такое развитие. Это совпало с программой возрождения села в тот период, потому что село надо было дать новое дыхание, помимо привычного такого уклада АПК, аграрно-промышленного комплекса. И это произошло. Ну, а дальше, как обычно, начинаются синусоиды. Взлеты, падения. Но агроусадьбы закрепились. Время шло, меняются условия хозяйствования. Что самое главное, по программе социально-экономического развития туризм определен одним из 7 приоритетов. Не просто определен, а речь стоит, мы помним такую, ну, не дискуссию, а обсуждение между президентом и премьер-министром, сколько раз надо увеличить долю ВВП. Мы речь ведем о 4,5% сейчас ВВП туризма. Это очень много, это серьезный рост. Естественно, это предполагает развитие отдельных направлений туризма. У нас создано национальное агентство. Что важно, оно сейчас находится в структуре экономического блока. То есть и меры должны быть экономические. Здесь предусмотрено это. Акцент на банковскую сферу. Ну, у нас не секрет, что Белагропромбанк этим занимается. Ну, вот по статистике у нас 1441 агроусадьба. Из них порядка 900, даже чуть более, они находятся в программах как раз-таки Белагропромбанка. Поэтому сама по себе эта цифра говорит, что те преференции, о которых вы сказали, и по кредитованию, срокам кредитования, я уже не буду все детали пересказывать, я думаю, каждый может прочитать. Указ открыт, естественно. Вот это все позволяет дать, еще раз подчеркну, новое дыхание вот этому движению агроусадьб. Что важно, указ разрабатывался с участием представителей банковского сектора. То есть это меры, которые банковская сфера спокойно потянет. Ну и, безусловно, те люди, которые этим будут заниматься, тоже восприняли с благодарностью, ведь это ставка на малое, даже не среднее, а малое предпринимательство. Человек, который может попробовать себя в этой сфере. Ему нужно создать максимально благоприятную почву. Я напомню, что у нас уже до 50%, а по итогам пятилетки, скорее всего, и больше 50% ВВП производится в частном секторе. И это не только какие-то там IT-компании, торговые предприятия, там застройщики, еще кто-то. Это вот, что такое 1441 агроусадьба. Это как минимум где-то 1500 семей, которые завязаны на этот сектор. А будет еще больше. И поверьте, не только 1500. Там же смежники, подрядчики, поставщики, турагентства, которые везут туда туристов, транспортники, которые подвозят, экскурсоводы. То есть целый сектор огромный. И агроусадьбы в Беларуси наряду с гостиницами, наряду с историко-культурными нашими комплексами, музеями, это вот та, санаториями, безусловно, это вот та матрица, на которой и растет, из которой произрастают вот эти цифры роста туризма.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Мы ненадолго прервемся. В эфире Альфа-Радио. Короткий выпуск новостей, прогноз погоды, после чего вернемся в студию. Оставайтесь с нами.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-Радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-Радио, ссылка обязательна.
3: Александр Лукашенко накануне собрал совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства, в том числе передача государственных активов в агропромышленном комплексе в управление частным компаниям. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. Беларусь и Грузия намерены развивать сотрудничество в медицине. В Минске состоялась встреча министра здравоохранения Александра Хаджаева с послом Грузии Георгием Саганилидзе. Стороны обсудили признание дипломов иностранных граждан, получивших медицинское образование в Беларуси, сертификацию медпрепаратов, возможности поставок в Грузию оборудования белорусского производства. В Беларуси появился центр по ремонту зенитных ракетных комплексов «Тор». Теперь техника будет ремонтироваться непосредственно на территории страны, что значительно повысит оперативность работы и сократит сроки возвращения комплексов в строй. Министерство образования подвело итоги набора в колледжи. Было принято 38 400 человек на уровень среднего специального образования и 29 000 на уровень профессионально-технического обучения. В топе направлений по конкурсу – педагогика, искусство, бизнес и управление, информационные и коммуникационные технологии. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 16, в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве 17 тепла. Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будни» в эфире «Альфа-радио».
1: Это ток-шоу «Будни», где мы обсуждаем самые яркие, интересные события, которые происходят в Беларуси и за ее пределами. Напоминаю, что на главной странице сетевого издания sb.by идет стрим. Присоединяйтесь, комментируйте, конечно же, слушайте нас на Альфа-радио. Напоминаю, что в гостях сегодня Вадим Францевич Гигин. Мы продолжаем. Вадим Францевич, давайте несколько вопросов по международной повестке. Появляются периодически новости о том, что США планируют пересмотреть численность войск своих в Европе. Ну и сейчас говорят о том, что уже к осени Пентагон подготовит минимум 4 варианта, как они и где будут размещаться. Ну и, наверное, самое здесь такое, что беспокоит европейских партнеров, американцев, это то, что могут значительно сократить контингент. Численность его сейчас составляет 80 тысяч военнослужащих. Но, как говорят некоторые сами американские чиновники, цитата, что касается американских сил в Европе, Европа остается ключевой зоной интересов США, хотя мы и переориентируем свое внимание на западное полушарие. Вообще, почему такое болезненное, скажем, отношение у европейцев, ну, допустим, не 80 тысяч, а те же 50, в случае чего не справятся?
2: Ну, дело, наверное, даже не в этом. С одной стороны, да, они долгое время формировали такую концепцию, фактически они превратились в протектораты США. Это не значит, что такие безвольные, что нет, они какие-то решения сами принимают, но они отдали оборону свою в значительной степени американцам в обмен на высвобождение средств, которые направляли в те или иные сектора экономики. С другой стороны, за несколько послевоенных десятилетий было воспитано не одно поколение европейских политиков, которые отучились мыслить самостоятельно. То есть они не представляют свою оборону без вмешательства американцев. И это ведь не случайный процесс. Он был сознательный, последовательный. Американцы девальвировали любые попытки создания альтернативной системы военного союза в Европе, скажем, Западноевропейский союз. Вот если читать историю, американцы последовательно топили этот проект, чтобы только не возникло никакой альтернативы НАТО. То есть НАТО — это США плюс. Вот это нужно понимать. И еще один очень важный момент – это экономика, потому что американские базы – это серьезный сектор экономики. Ну, скажем, для Германии, которая переживает, мягко говоря, не лучшую сейчас период своего экономического развития, Шольц и Мерц просто провалили экономику Германии, она в тартарары пошла. Ну, если там в Volkswagen сейчас идет дискуссия сокращать 100 тысяч рабочих мест или 140 тысяч рабочих мест, но все-таки, наверное, вряд ли можно сказать, что это хорошая экономика. И это ведь не только Volkswagen касается. И поэтому, ну, вы представьте, что такое вот база «Рамштайн», но они не будут выводить, но ключевые базы, которые находятся в Германии, просто взять и вывести. Но я вам скажу, что британская рейнская армия, такая вот английское подразделение, которое находилось, это 3 дивизии, около на тот момент 60 тысяч военнослужащих британских, когда ее стали сокращать и выводить, это обрушило некоторое направление целых округов в федеральных землях Германии. Поэтому это экономика. Ну и следующий момент, они расценивают это как способ влияния на США. Почему, например, поляки борются за то, чтобы хотя бы какую-то бригаду, каких-то 5 тысяч к ним ввели. Понятно, что 5 тысяч американских военных не решат какой-то проблемы обороноспособности Польши. Ничего, потому что сами поляки собираются армию до 340 тысяч увеличить. Ничего это не решит. Но это способ постоянного контакта с американцами, влияния на Министерство войны США, а министр войны всегда один из самых авторитетных чиновников. Вот эта совокупность факторов, она и определяет вот такую нервозность, которую мы наблюдаем в европейских правящих кругах.
1: Вадим Францевич, ну а вот в этой связи американский посыл о том, что Европа должна взять на себя всю ответственность за собственную оборону, он вообще жизнеспособен? То есть, скажем так, Европа может сегодня это сделать?
2: Может. Это подход американцев. У них всегда две концепции. Вот это все-таки остатки маговской. Там очень сложный процесс, нет времени все обсудить. Идут в окружении Трампа. Но традиционный американский изоляционизм, там говорят, вот, Трамп, он никакой не изоляционист. Я не говорю, что Трамп изоляционист, но в его окружении и в республиканской партии традиционно было влияние изоляционистов. Что это значит? Они не любят Европу. Вообще, американская идея возникновения государственности – это была альтернатива Европы. В американской идеологии Европа воспринималась как источник зла. Вечно воюющая Европа, Европа королей, Европа, погрязшая в своих проблемах. И Соединенные Штаты – это некая альтернативная, идеальная государственность, храм на холме. Это же противопоставление кому? Но не России же они противоставляли себя в 19 веке. Это Европе, Британии, Германии. Но вот традиционно они больше всего любили Францию. Так у них так сложилась такая история. Да? Поэтому вот это нужно понимать, когда американские политики формулируют такие мысли. Но с другой стороны, и стратегическое значение Европы сократилось. Резко выросло значение, как сейчас это в американской политологии называют, Индо-Пацифики, то есть Тихоокеанского региона плюс Индия. Поэтому туда они хотят перебазироваться. Главный их противник – это Китай. Естественно, держать крупные, наиболее боеспособные силы в Европе сейчас для них не очень выгодно. Американцы уже не могут потянуть. Да, у них, с одной стороны, порядка 850 баз по всему миру, но они уже не могут потянуть несколько таких крупных центров. С одной стороны, в самих Соединенных Штатах мощное командование Соединенных Штатов в Европе, еще одно на Тихом океане, центральное командование, которое управляет ближневосточной всей стратегией американской. Это уже для них избыточные ресурсы, поэтому они вынуждены ими управлять. Стратегическое значение Европы для них падает в этом плане.
1: Спасибо, Вадим Францевич. Вот еще одна новость, которую хочу с вами обсудить, попалась вчера буквально на глаза. Верховная Рада Украины может рассмотреть предложения, которые направлены на ограничение гражданских прав лиц, уклоняющихся от мобилизации. Об этом заявил один из депутатов парламента. И вот я сейчас цитату прочитаю. Есть мысль, чтобы сделать некомфортной им жизнь с точки зрения использования услуг, которые предоставляет государство. Можно ограничить покупку-продажу недвижимости, ограничить управление транспортным средством, ограничить использование банковских услуг, всех услуг, которые оказывает государство. Ну, если действительно это так, как говорят, но это страшно на самом деле.
2: Ну, это фашистский режим, понимаете, ведь они постоянно ограничивают чьи-то права. Вот они ввели такое правило внутренних санкций, под которые попадают самые разные люди. По-моему, Порошенко даже был попал. То есть, что такое внутренняя санкция? Это вот живете гражданин Украины, он не осужден, он не заключен под стражу, но он не может, то есть фактически ему объявляется бойкот официально на уровне государства. Он не может завести симку телефона, он не может завести карточку, он не может поддерживать нормальную жизнедеятельность. Возникает вопрос, с какой целью вы это делаете? С какой целью вы настолько поражаете в правах того или иного гражданина без соответствующего судебного решения? По-моему, это указом Зеленского делается. Ну вот это продолжение. Когда выходит бывший министр обороны Резников и рассуждает о том, что нужно мобилизовывать женщин, человек, который провалил целое направление снабжения войск, ну и когда эти заявления идут от людей, а я считаю, что не играет никакой роли, в какой фракции состоят те или иные депутаты, потому что те коррупционные скандалы, они носят общеобъемлющий характер. Вот они говорят о том, что нужно больше людей гнать на убой, на фронт, на фоне диких скандалов, которые поразили киевский режим. Но вот арестовали эту мудрую, так называемую, да, замглавы офиса президента. И в материалах опубликованных фигурирует, что ей давали указания в офисе президента. У меня вопрос. Кто мог давать указания замглавы офиса президента совершать преступление? Там просто дикие преступления, чтобы, ну, может быть, не все наши зрители знают, слушатели, о чем идет речь. Они у людей воровали собственность, меняя индексы, там, причем путем айтишного вторжения, меняя индексы в регистраторе, а затем проводя под давлением этой замглавы офиса через суды неправомерное решение. Просто чудовищные преступления с недвижимостью в центре Киева. А потом на вырученные деньги строили дома себе вокруг Киева. Создали такой кооператив «Династия». Вот она во всем этом была погружена. Так вот, вдумайтесь, ей давали указания. А кто ей мог давать указания? Два человека. Это глава офиса, причем речь идет уже о нынешнем Буданове и Зеленский. И все украинцы, европейцы делают вид, что а кто же ей давал указания? Кто эти люди? И такое обсуждение, затронет ли коррупционный скандал Зеленского? Да он всю власть уже затронул. Сколько уже эпизодов выявлено, начиная с Миндичгейта и заканчивая нынешними? А они, это еще не последнее дело. И постепенно складывается мозаика. Когда на фоне крови украинцев группировку людей, власть придержащих, фактически строит свое благосостояние. Строит свое благосостояние. Вот ту же Мудрую, когда брали замминистра юстиции, ее задача была создать систему привлечения России к международной там ответственности уголовной. А она чем занималась? Она параллельно с этим, то есть человек, который, выступая на международных конференциях, там клеймил путинский режим, гнобил и так далее, в это время собственность отжимала у других людей на фоне войны и своим друзьям эту собственность передавала. Ну, что мы хотим от этих людей, если их людьми можно вообще назвать? Это чудовищный фашистский режим. Вот мы делали историческую среду, где 10 фактов приводили о фашистском режиме Пилсудского. И одна из характерных черт – это тотальная коррумпированность. Вот для фашистского режима всегда характерна тотальная коррумпированность с элементами мафиозной структуры. Вот ровно это и возникло на Украине. Это то, что мы сейчас называем киевским режимом.
1: Вадим Францевич, спасибо, но не хочется нашу программу завершать на такой вот, я даже не знаю, как это назвать, даже это неприятная, страшная тема. В Беларуси мирное небо, да. Слава Богу, за то, что у нас мирная жизнь, ну и аграрии наши сейчас работают активно в полях. Вот уже к 9 миллионам тонн зерновых приближаемся с учетом рапса. В этом году тоже ожидаем рекордный урожай. Давайте передадим привет этим людям, которые
2: с радостью передаем привет. Я вчера проехал от Минска до Пинска. На юге же, на Брещине, я так понял, что уборочная завершилась. Красивейшие поля, невероятные вот эти вот фигуры, агростиль, который у нас, когда они там крепости, замки, значит, делают из результатов урожая. Аккуратно все убрано, спокойно. Я вот говорю, вроде как и граница южная, но люди работают, убирают, спокойный, мирный труд, уверенный в своих силах. Красивейшая Пинщина, Припятский край, да и вообще вот любое место, мы сегодня о Витебщине с вами говорили, любое место в Беларуси сейчас выйдешь, мирно, спокойно, люди трудятся, растят детей, приезжают гости, невероятное количество туристов везде. И, кстати говоря, вот эти чистые, аккуратные поля, это тоже один из туристических брендов, потому что люди просто останавливаются и смотрят вот на этот порядок, на эту красоту, которая
1: и
2: есть.
1: И даже делают фотосессии.
2: Да, делают абсолютно правильно. Поэтому нашим аграриям огромный, крестьянам нашим огромный привет.
1: Спасибо вам огромное за интересный разговор. Это ток-шоу «Будни». Напоминаю, что в гостях у нас сегодня был депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Францевич Гигин. Лучшие тезисы сегодняшнего разговора можно прочесть на sb.by в течение всего дня, также послушать в эфире Альфа-радио с 17 до 19.00. С вами была Полина Конога, а ток-шоу «Будни» вернется в понедельник. Всем отличных выходных, до встречи.
0: Ток-шоу «Будни» на Альфа-радио. При использовании материалов, прозвучавших в эфире Альфа-радио, ссылка обязательная.

0: Александр Лукашенко на совещании по отдельным вопросам социально-экономического развития поделился неожиданными результатами направления нерадивых сельхозработников в армию. Такая практика в период уборочной кампании недавно была внедрена по поручению главы государства. Президент рассказал, что уже не единожды интересовался у министра обороны, как это пополнение справляется с армейской службой. Было доложено, что в армии к ним вопросов нет.
1: Призвали. Спрашиваю Украину, уже дважды он мне докладывал, как они. Говорит, Александр, нет вопросов. Я не поверил. Ну, перепроверь. Пускай военкомы, ты сам посмотри. Еще раз через неделю спрашиваю. Он мне, Александр, разрешите пошить. Ну, ты что, с ума сошел? Ты ж пьяницы такие-сякие. Лица светлые. Работают, исполняют все, что офицер скажет. Ну, никаких претензий. Я говорю, ты еще раз посмотри, ошибемся. А говорят, что армия – это не лагерь для воспитания, как Вольфович сказал. Да, это не лагерь, но школа воспитания очень хорошая. Нормальные мужики перепрошли подготовку. Я ему говорю, всем оружие, как военно. Переодеть, побрить, подстричь. Ну, как мы же призывались в армию. И туда. Боевое слаживание. Все сделали по последним стандартам. Мобильные группы, какие-то тактические группы. Ну, все, что нужно нам для защиты границы. Мы же не воюем в Украине. А защищать границу надо. Все подразделили и направили туда 270 или 170 человек сразу. Ну, ты посмотри, как они. Я посмотрел. Они, говорят, землянки вырыли лучше, чем минские квартиры оборудовали.
0: Беларусь и Грузия намерены развивать сотрудничество в медицине. В Минске состоялась встреча министра здравоохранения Александра Хаджаева с послом Грузии Георгием Саганилидзе. Дипломат особо подчеркнул высокий уровень белорусской медицины и выразил заинтересованность в возможности переподготовки грузинских специалистов по реабилитации кардиопациентов в Беларуси. Стороны также обсудили признание дипломов иностранных граждан, получивших медицинское образование в Беларуси, сертификацию медпрепаратов, возможности поставок в Грузию оборудования белорусского производства. В Беларуси появился центр по ремонту зенитных ракетных комплексов ТОР. Теперь техника будет ремонтироваться непосредственно на территории страны, что значительно повысит оперативность работы и сократит сроки возвращения комплексов в строй. Центр объединит производственный потенциал белорусского предприятия и опыт российского разработчика и производителя зенитных ракетных систем. Это объект, имеющий важное практическое значение для поддержания высокой боевой готовности вооружения и дальнейшего развития ремонтных компетенций в Беларуси. Министерство образования подвело итоги набора в колледжи. Было принято 38 400 человек на уровень среднего специального образования и 29 000 на уровень профессионально-технического обучения. Общий показатель на 1500 человек превысил прошлогодние результаты. В топе направлений по конкурсу педагогика, искусство, бизнес и управление, информационные и коммуникационные технологии, инженерное дело, производственные и обрабатывающие отрасли, здравоохранения. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 18, в Гомеле плюс 16, в Минске, Витебске, Гродно и Могилеве 17 тепла. Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Музыка твоего настроения. Хиты на каждый день. Радио твоего дня.

0: Радио твоего дня. Альфа-радио всегда с тобой на связи. В любое время, в любой точке мира. Запоминай. 29-140-0202. Наш Вайбер и Телеграм. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития, слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
0: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы из места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Этот день стал актом исторической справедливости в отношении белорусского народа. Навсегда закрепился в национальной исторической традиции. События осени 1939 года позволили белорусам жить в едином государстве, выстоять в годы Великой Отечественной войны и занять почетное место в международном сообществе. 17 сентября – праздник воссоединения белорусского народа сильной, суверенной и процветающей страны. Праздник каждого из нас.
3: Радио твоего дня.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В программе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления сотрудничества. Лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом говорили в Совете Республики во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Сегодня сотрудничество между двумя странами развивается в сферах экономики, образования, здравоохранения, молодежной и исторической политики. Также стороны активно сотрудничают на международных площадках. Важным для Беларуси является и взаимодействие по линии парламентов. Также на встрече стороны обсудили проведение белорусско-узбекского межпарламентского форума в городе Хиве, который состоится уже 29-30 сентября. Беларусь и Дубай усилят взаимодействие по вопросам миграции. Эти вопросы обсуждены на встрече генконсула Беларуси в Дубае Алексея Жалдыбина с гендиректором Главного управления по вопросам резидентства и делам иностранцев Эмирата Дубай Мохаммедом Ахмедом Аль-Мари. Особое внимание стороны уделили современным подходам к управлению миграционными процессами, цифровизации услуг в сфере резидентства и миграции, совершенствованию административных процедур, а также применению передовых технологий. Восьмой магазин «Белорусский» открылся в Баку. Объект расположился в густонаселенном микрорайоне и представляет ведущие белорусские бренды. Жители и гости города смогут приобретать качественную продукцию напрямую от производителей. В ассортименте торговой точки представлен широкий выбор продовольственных товаров. Молочные продукты, мясные деликатесы, кондитерские изделия и бакалея. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Минске, Гродно и Гомеле плюс 17, в Бресте, Витебске и Могилеве 16 тепла. Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21-23, в Бресте плюс 22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Хочешь быть всегда в курсе событий? Узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации. Топ-новости, шорты и прямые трансляции. Смотри на videobel.by.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко провел совещание по отдельным вопросам социально-экономического развития. Одной из тем стала модернизация сельхозпроизводства. Вопрос рассматривался применительно к Витебской области, однако президент масштабировал его до республиканского уровня. В начале года был определен конкретный пошаговый антикризисный план для региона. Один из его элементов – передача недостаточно эффективных предприятий в управление новому собственнику, обладающему грамотным управленческим потенциалом и финансовыми ресурсами для оздоровления предприятий, получения качественной продукции и ее продажи на внутреннем или внешнем рынке. Александр Лукашенко одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию ШОС. Соответствующий указ глава государства подписал накануне. Документ разработан с целью актуализации Хартии ШОС, приведения ее в соответствии с международно-правовой базой и сложившейся практикой на проведение переговоров по проекту международного договора уполномочено Министерство иностранных дел. Белорусские аграрии намолотили более 8 миллионов 800 тысяч тонн зерна с учетом рапса. В разрезе областей лидерство сохраняет Минская область, где намолот достиг 2 миллионов 361 тысячи тонн. Гродненская область преодолела 1 миллион 788 тысяч. Брестская область намолотила 1 миллион 637 тысяч тонн. В Могилевской области этот показатель составил 1 миллион 109 тысяч тонн, в Гомельской 1 миллион 55 тысяч тонн. В Витебской – 869 тысяч тонн. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на площади 2 миллиона 397 тысяч гектаров, что составляет 97% от плана. Белорусские замки и крепости вошли в обновленный глобальный рейтинг самых популярных замков и оборонительных сооружений планеты. Лучший результат среди белорусских достопримечательностей показала Брестская крепость. Только за последние 2 месяца информацию о ней запрашивали почти 10 тысяч раз. В общемировом зачете легендарная цитадель заняла 285-е место из 7738 объектов. Следом за ней в списке лидеров идут знаменитый Несвежский замок и королевская резиденция в Гродно. Официальные курсы Нацбанка на сегодня. Доллар США 3 рубля 3 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 54 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Бресте плюс 21, в Гродно и Витебске плюс 20, в Гомеле плюс 18, в Минске и Могилеве 19 тепла. Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается плюс 21, 23, в Бресте плюс 22, 24, в Минске 20, 22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Трудовой кодекс. Актуальная редакция. Найти.
2: Актуальное законодательство Республики Беларусь ищите на etalonline.by. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время. Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
0: Альфа-радио. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, можно ли проверить репродуктивную функцию во время простой диспансеризации в Беларуси, чем опасен поздний завтрак и что делать, если раздражает абсолютно все, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Программу диспансеризации в нашей стране включат гормональный скрининг. Он будет доступен уже в ближайшее время во всех больницах и поликлиниках страны для женщин в возрасте от 18 до 39 лет. Процедура простая. Достаточно сдать анализ крови, и специалисты оценят репродуктивный запас. Это позволяет выявить риск бесплодия на ранней стадии, когда женщина еще не ощущает никаких тревожных симптомов. Прежде гормональные исследования назначали в основном тем, кто уже столкнулся с проблемой зачатия. Теперь появилась возможность ее предотвратить. Если все вокруг раздражает и человек перестал справляться со стрессом, ему необходимо проверить уровень микронутриентов в организме, утверждают медики. Все дело в том, что во время стресса организм мобилизует ресурсы, выбрасываются кортизол и адреналин. В этот момент резко возрастает потребность в ряде микронутриентов, они активно расходуются, а часть может усиленно выводиться. Основной антистрессовый элемент – это магний. Он регулирует возбудимость нейронов, участвует в синтезе нейромедиаторов. Нехватка магния оборачивается тревожностью, раздражительностью и проблемами со сном. При этом сам стресс способствует выведению магния, что лишь усугубляет реакцию. Калий поддерживает обмен сигналами между нервными клетками, а его дефицит приводит к слабости и падению стрессоустойчивости. Кальций участвует в передаче нервных импульсов и помогает адаптироваться к эмоциональным нагрузкам. Ну а цинк важен для восстановления после физического и умственного напряжения. При его нехватке сложнее концентрироваться и быстрее наступает усталость. Поздний завтрак и ужин могут быть связаны с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. В исследовании приняли участие свыше 1300 жителей Китая старше 60 лет. Оказалось, что у людей, завтракавших после 7 утра, сердечно-сосудистые заболевания встречались на 75% чаще, чем у тех, кто ел до 6. Еще сильнее была связь со временем ужина. Прием пищи после 18:00 был связан с повышением вероятности таких заболеваний в 2,5 раза по сравнению с ужином до 17:00. Ученые также оценили весь режим питания. У участников, которые позже начинали и позже заканчивали есть в течение дня, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была на 56% выше по сравнению с людьми с обычным режимом. Авторы предполагают, что поздние приемы пищи могут нарушать согласованность питания с циркадными ритмами организма. Кроме того, вечером снижается чувствительность к инсулину и способность организма перерабатывать глюкозу и жиры, поэтому поздняя еда потенциально создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Яна Цыдик, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Программа «Рецепт здоровья». Меня зовут Дмитрий Шевцов. Самое важное, самое ценное в жизни каждого человека – это здоровье. О нем мы поговорим. Отвечу на ваши вопросы и помогу советам. Все для того, чтобы вы не болели. Встречаемся в эфире Альфа-радио каждую субботу в 11:30 и в воскресенье в 6 часов вечера. Будьте здоровы, берегите себя и своих близких.
2: Алло, пап, ты где? А Гриша пошел рыбачить как взрослый, и теперь его нигде нет. Вон его ботинок в речке плавает.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию. В программе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления сотрудничества. Лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематике обеспечения безопасности. Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. В Совете Республики прошла встреча с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси. Стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов и проведения белорусско-узбекского межпарламентского форума, который состоится 29-30 сентября. Нуриддин Мамажонов отметил, что до конца октября практически все регионы Узбекистана должны посетить Беларусь и проработать новые проекты для развития промышленной кооперации. Министерство сельского хозяйства и продовольствия утвердило рабочий план осенних полевых работ. Документ задает четкий ритм, высокие стандарты и технологическую дисциплину для аграриев всей страны, закладывая надежный фундамент для урожая будущего года. Сформирован штаб и оперативные рабочие группы в каждой области. Такая система гарантирует, что в самый ответственный период ни одно хозяйство не останется без поддержки. Акцент на наукоемких и ресурсосберегающих технологиях. Отдельный раздел плана посвящен современным агротехническим рекомендациям. Единый день безопасности дорожного движения под девизом «Первый и главный урок. Безопасность проводит ГАИ». Инспекторы посещают школы, детские сады, участвуют в родительских собраниях, встречаются с трудовыми коллективами. Сотрудники госавтоинспекции призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения, особенно в местах с массовым пребыванием детей. Следует снижать скорость, приближаясь к дворам, школам, детским садам и быть готовым экстренно остановиться. И о погоде. Сейчас в Бресте +21, в Минске, Витебске и Гродно +20, в Гомеле и Могилеве 19 тепла. Сегодня днем в Витебске, Гомеле, Гродно и Могилеве ожидается +21-23, в Бресте +22-24, в Минске 20-22 тепла. По большей части территории страны малооблачно и без осадков. Таковы данные Белгидромета. Ольга Денисова, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук о проверке боеготовности вооруженных сил. Государство заботится о том, чтобы мы жили под мирным небом.
2: Формула президентом сформулирована. Если не хочешь, чтобы началась война, к ней нужно готовиться, быть готовым. И то, что проверка объявлена, то, что она внезапная, это уже не экстра новость для нашей страны. Действительно, это цикл мероприятий, которые направлены на то, чтобы проверить реальную боеготовность наших вооруженных сил, как работают механизмы развертывания частей, логистики военной. Но это еще и для нашего общества такой нормальный, хороший сигнал, что государство заботится о том, чтобы мы жили под мирным небом. Ну и я бы здесь, наверное, поговорил о реакции медийной на эту проверку. Здесь накрутилось, особенно со стороны наших, скажем так, да можно говорить прямо врагов, да? Как они, бедные, всполошились, ай-яй-яй. Вот они там эскалация, они там готовятся, они там война. Значит, все правильно делаем мы. И это очень важно. Тут они уже связались с визитом главы ЦРУ в Москву.
3: Да, то есть рисуют уже такие.
2: Да, причем мы понимаем, проверка была начата 24 числа. Она уже шла, когда визит не связан с этим визитом. Но это тоже повод для разговоров. Ну и мы четко должны понимать, что в нынешней мировой конфигурации не нападают только на сильного и боеспособного противника. Того, который может нанести неприемлемый урон неприятелю. Это мы четко должны знать и понимать. Поэтому проверка вооруженных сил – это нормальная работа по укреплению боеготовности нашего государства.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
4: 17 сентября 1939 года – дата, когда восторжествовала историческая справедливость. В этот день белорусы, разделенные вопреки их воле, снова обрели единый дом и общую судьбу. День народного единства заложил фундамент суверенной Беларуси. Наша сила и гордость в единстве.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Альфа-радио. Мелодии нашей страны.

0: Ток-шоу «Будні». Постскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук заявил, что гуманитарные акции на белорусской границе – это шанс на сохранение человеческих жизней.
2: Здесь есть несколько аспектов. Первое – это действительно нормальные человеческие отношения к русским и к украинцам. У нас нет неприязни и вражды к украинскому народу. И то, что идут обмены военнопленными, это тоже такой нормальный, хороший знак. То, что Беларусь выступает посредником, и территория Беларуси используется для этих обменов, но это тоже процесс естественный. Но мы знаем из российских источников, что готовятся следующие, более, скажем так, массовые мероприятия по обмену военнопленными. Это гуманитарная миссия. Эта гуманитарная миссия должна продолжаться. Мы прекрасно понимаем, что и российские солдаты, и украинские солдаты возвращаются к себе на родину. То есть это тот шанс сохранения человеческих жизней. А Александр Григорьевич много раз говорил, что ценнее всего это жизнь человека. И те посылы, которыми он обращается к мировому сообществу и к нашему южному соседу, остановить войну именно, чтобы прекратилось вот это убийство людей. Дальше можно будет договариваться. Но, увы, к сожалению, нынешняя конфигурация военно-политическая пока не вселяет особого оптимизма. Ну вот посмотрите, немцы начинают разворачивать бригаду в Литве на границе с Белоруссией. Добровольцев набрать туда не могут. Вроде как по контракту добровольно немецкие граждане должны вызваться служить в этой бригаде. Вроде не получается. При этом Европа активно продолжает готовиться убивать славян. Белорусов и россиян в первую очередь. Почему? А они к этой конфигурации мыслей давно привыкли. И вот та тема с постправдой о Второй мировой для нас, в первую очередь, о Великой Отечественной, для них Вторая мировая война, которая сегодня распространяется в цифровой сети, и навязываются лживые представления о том, что это была за война и кто реально в ней одержал победу, это одна из тех платформ, на которой строится вот эта позиция. Более того, мы слышим артикуляцию снова. Варвары, а варваров можно убивать, расчеловечивание. То есть ничего нового не происходит. К сожалению, мы видим и у наших польских соседей наращивание военной мощи, расширение численности вооруженных сил. Вот недавно там более 20 танков корейских.
3: Да, 28, да.
2: Они получили на вооружение. Для чего? Танк — это наступательное вооружение. Мы прекрасно понимаем это. Они готовятся к тому, чтобы воевать. Воевать с нами. А значит, убивать. Экономика Западной Европы не лучшие времена переживает. У них кризис, энергетический кризис прежде всего. И идет замещение. Замещение производства товаров обычных, гражданские группы, на товары военные. В чем коренное отличие? Военные товары, вооружение прежде всего требуют быстрого обновления. Снаряды выпускают. Патроны расстреливаются, необходимо новое вооружение, техника поражается на поле боя, значит, ее надо ремонтировать, менять и так далее. То есть это непрерывный конвейер, на котором зарабатываются огромные деньги. Ну и, как ни парадоксально, все-таки основной выгодополучатель — это Америка. Во-первых, они первые в мире по объему торговли оружием. Второе, сегодня вооружение для Украины Европа покупает у американцев и уже передает украинцам. То есть все-таки американский военпром зарабатывает больше. Ну и мы прекрасно понимаем, что вот те усилия, которые сегодня Европейский Союз направил на перепрофилирование многих предприятий под вооружение, прежде всего финансовые интересы вот этих групп являются самым главным тормозом достижения мира на Украине.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ток-шоу «Будні». Поскриптум. 16+.
1: Министр информации Дмитрий Жук заявил, что белорусы могут положиться на власть, а жители Литвы и Латвии такой роскошью не обладают.
2: Безусловно, это провальная история не в отношении Латвии и Литвы, а в отношении властей Латвии и Литвы. А что они вообще делают для того, чтобы поддерживать нормальный уровень жизни собственных граждан, обеспечивать их первостепенными гарантиями безопасности в сфере здравоохранения? А по сути ничего нового. Развитие эти прибалтийские государства не получили за все время их нахождения в составе Европейского Союза. Они как на игле сидели на дотациях Евросоюза, но эти вещи направлялись отнюдь не в развитие вот этих служб, которые обеспечивают в том числе и безопасность. Поэтому у меня другой вопрос. Так. А это кого-то удивило в Латвии и Литве? К сожалению, они высказывают нарекания, возмущаются, но я бы не сказал, что для них это стало неожиданностью. Они понимали, что, скорее всего, так и будет. И самое важное, что нужно понимать нам, белорусам, нашим гражданам, если мы рассчитываем и справедливо можем положиться на нашу власть, которая придет в этой ситуации стихийного бедствия на выручку и на помощь, то наши соседи в Латвии и Литве, увы, такой роскошью не обладают. Знаете, мы к хорошему привыкли. О чем бы вот хотел сказать, вот из таких личных ощущений, да, я вот люблю это время, конец лета. Почему? Объясню, почему. Это время, знаете, обновления нашего такого цикла жизненного. Дети готовятся в школу. Мы практически убрали уже зерновые, вот на подходе другие культуры. То есть мы понимаем, какой урожай у нас есть. Это чисто ментально у нас, у белорусов, все-таки христианской нации по менталитету, уверенность в завтрашнем дне того, что мы сделали. И мы в эти дни вот ощущаем, как ни в какой другой период, наверное, времени в году, что жизнь продолжается. И эта жизнь, скажем так, движется в нормальном фарватере, и она все-таки развивается к лучшему.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20:45.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13:00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Программой визита запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевые направления двустороннего сотрудничества. Лидеры Беларуси и России также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Состоится также встреча главы белорусского государства с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. В центре внимания будут практические вопросы в развитии белорусско-российского торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Эксперты Министерств внутренних дел стран СНГ согласовали проекты документов, направленных на развитие сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, незаконной миграцией и наркооборотом. В мероприятии приняли участие представители МВД Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана, а также Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории государств-участников СНГ. Совещание экспертов состоялось 27 августа в Душанбе в рамках подготовки к очередному заседанию Совета министров внутренних дел государств-участников СНГ, которое запланировано на октябрь в столице Таджикистана. Почти 3000 граждан получили правовую помощь в рамках выездных приемов Федерации профсоюзов Беларуси в первом полугодии этого года. При этом 97% вопросов удалось решить непосредственно на месте, сообщили в пресс-службе ФПБ. Наиболее активно за юридической помощью обращались жители Витебской области. Далее по количеству обращений следуют Гродненской и Минской области. При этом потребность в квалифицированной правовой помощи сохраняется во всех регионах страны. При необходимости профсоюзные юристы не ограничиваются консультацией. Они выезжают в организации, изучают документы и взаимодействуют с нанимателями. Реконструкция Минского планетария продолжается. О ходе работ рассказали в ГПО «Минскстрой». На первом этапе строители заменили сети, в том числе кабельную линию. Второй этап предусматривал реконструкцию обсерватории. Третье – обновление непосредственно здания планетария. Сейчас строители СУ-199 Треста номер 35 завершают работы на втором этапе. В обсерватории установлены новые витражи, обновлен фасад и смонтирована винтовая лестница. Объект на стадии получения заключения о вводе в эксплуатацию. После этого строительные ограждения можно будет демонтировать. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 20, в Бресте плюс 22, в Гомеле и Могилеве 19 выше 0, в Витебске и Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше 0, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета, Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Новости технологий. 16+.
1: Здравствуйте. Бренд Vivo представил новую версию оболочки Origin. Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном, и физики из Китая разработали подход, который позволяет создавать десятки параллельных квантовых каналов связи. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Бренд Vivo представил новую версию оболочки Origin. В ней улучшили алгоритмы искусственного интеллекта, интерфейс стал плавнее и приятнее глазу, и, как следует из презентационного ролика, многое во внешнем виде и взаимодействии с ОС вдохновлено водной стихией. В новой версии оболочки прозрачная подложка элементов и матовые оверлеи, легкий полупрозрачный блюр, красивые иконки, кнопки, динамические обои с преломляющимся светом и реагирующие на движение освещения, компоновка некоторых элементов управления и экран блокировки. Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном. Она оснащена двигателем с амплитудой колебания до 60 градусов. Встроенный гироскоп анализирует зоны чистки и способствует равномерному распределению усилий. Жидкокристаллический экран отображает длительность процедуры, покрытие зоны, степень налета. В ручке также размещен датчик давления, защищающий десны. При чрезмерном нажатии он мигает, вибрирует и снижает мощность. У новинки цельный корпус с гладким керамическим покрытием и металлическим окантовкой вокруг дисплея. Она обладает водонепроницаемостью уровня IPX8, а также функцией дорожной блокировки запоминает последний выбранный режим работы. Физики из Китая разработали подход, который позволяет создавать десятки параллельных квантовых каналов связи и использовать их для телепортации большого числа квантовых объектов. Эта разработка впервые позволила ученым телепортировать изображение за один сеанс квантовой связи. Квантовая телепортация представляет собой физический феномен, в рамках которого частицы микромира могут мгновенно обмениваться информацией на каком угодно расстоянии, в том случае, если они были запутаны на квантовом уровне. Этот феномен уже много лет используется для передачи данных через линии оптической и космической связи. Однако во всех случаях телепортация происходила с участием одиночных частиц света или других квантовых объектов. Проведенные учеными опыты подтвердили факт телепортации изображения, что свидетельствует о возможности стократного ускорения передачи информации по квантовым каналам связи при помощи уже существующих устройств. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Радіо. Радио твоего дня.
1: Уловите, друзья, этот важный момент. Наш дом – это планета, страна, континент. А враг всего мира – полиэтилен. Землю нашу захватывает в плен. Поэтому...

0: Хочешь знать, какая песня прозвучала в эфире? Заходи на сайт alfaradio.by. Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

Президент Беларуси Александр Лукашенко 27 августа подписал указ номер 296, которым одобрил в качестве основы для проведения переговоров проект протокола о внесении изменений и дополнений в Хартию Шанхайской организации сотрудничества от 7 июня 2002 года. Документ разработан с целью актуализации Хартии ШОС, приведения ее в соответствие с международно-правовой базой и сложившейся практикой. На проведение переговоров по проекту международного договора уполномочено Министерство иностранных дел. Реальная зарплата в Беларуси в январе-июне этого года выросла на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси. В ФПБ обсудили ход выполнения генерального соглашения между правительством, объединениями профсоюзов и нанимателей на 2025-2027 годы. Документ определяет обязательства сторон социального партнерства по вопросам занятости, оплаты труда, социальной защиты и предоставления социально-экономических гарантий работникам. По итогам первого полугодия отмечается положительная динамика по ключевым показателям. Отдельное внимание профсоюзы уделяют своевременности выплаты заработной платы. За соблюдением нанимателями установленных сроков расчетов с работниками ведется постоянный контроль. Председатель Минского облсполкома Алексей Кушнаренко поздравил передовиков жатвы, которые оказывали помощь другим районам. Они возвращаются домой. Об этом сообщили в пресс-службе Минского облсполкома. Среди лучших хлеборубов Минской области экипаж Павла Шутила и Виталия Кишко. Не отстает от опытных механизаторов и молодежь. Лучшими стали Сергей Дубень и Артем Сидько. Алексей Кушнаренко вручил каждому благодарственное письмо и сертификат на посудомоечную машину. Одновременные визиты в Москву руководителя ЦРУ Джона Рэдклиффа и главы дипломатии Ватикана Пола Ричарда Галлахера означают не что иное, как желание обоих приехать и поговорить с российской стороной. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. Он добавил, что обсуждал с главой дипслужбы Ватикана пути достижения долгосрочного мира в Украине. Руководитель внешнеполитического ведомства России пояснил, что не раскрываются детали, которые слишком чувствительные, которые находятся в проработке, где важно не спугнуть возможные компромиссы, консенсусу. И о погоде. Сейчас в Гродно и Витебске плюс 21, в Бресте плюс 22, в Могилеве 19 выше 0, в Гомеле и Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше 0, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Радио твоего дня.
1: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Новости медицины 16+.
1: О том, можно ли проверить репродуктивную функцию во время простой диспансеризации в Беларуси, чем опасен поздний завтрак и что делать, если раздражает абсолютно все, сегодня в программе «Новости медицины» расскажу вам я, Яна Цыдик. Здравствуйте. Программу диспансеризации в нашей стране включат гормональный скрининг. Он будет доступен уже в ближайшее время во всех больницах и поликлиниках страны для женщин в возрасте от 18 до 39 лет. Процедура простая. Достаточно сдать анализ крови, и специалисты оценят репродуктивный запас. Это позволяет выявить риск бесплодия на ранней стадии, когда женщина еще не ощущает никаких тревожных симптомов. Прежде гормональные исследования назначали в основном тем, кто уже столкнулся с проблемой зачатия. Теперь появилась возможность ее предотвратить. Если все вокруг раздражает и человек перестал справляться со стрессом, ему необходимо проверить уровень микронутриентов в организме, утверждают медики. Все дело в том, что во время стресса организм мобилизует ресурсы, выбрасываются кортизол и адреналин. В этот момент резко возрастает потребность в ряде микронутриентов, они активно расходуются, а часть может усиленно выводиться. Основной антистрессовый элемент – это магний. Он регулирует возбудимость нейронов, участвует в синтезе нейромедиаторов. Нехватка магния оборачивается тревожностью, раздражительностью и проблемами со сном. При этом сам стресс способствует выведению магния, что лишь усугубляет реакцию. Калий поддерживает обмен сигналами между нервными клетками, а его дефицит приводит к слабости и падению стрессоустойчивости. Кальций участвует в передаче нервных импульсов и помогает адаптироваться к эмоциональным нагрузкам. Ну а цинк важен для восстановления после физического и умственного напряжения. При его нехватке сложнее концентрироваться и быстрее наступает усталость. Поздний завтрак и ужин могут быть связаны с повышенной вероятностью сердечно-сосудистых заболеваний у пожилых людей. В исследовании приняли участие свыше 1300 жителей Китая старше 60 лет. Оказалось, что у людей, завтракавших после 7 утра, сердечно-сосудистые заболевания встречались на 75% чаще, чем у тех, кто ел до 6. Еще сильнее была связь со временем ужина. Прием пищи после 18:00 был связан с повышением вероятности таких заболеваний в 2,5 раза по сравнению с ужином до 17:00. Ученые также оценили весь режим питания. У участников, которые позже начинали и позже заканчивали есть в течение дня, вероятность сердечно-сосудистых заболеваний была на 56% выше по сравнению с людьми с обычным режимом. Авторы предполагают, что поздние приемы пищи могут нарушать согласованность питания с циркадными ритмами организма. Кроме того, вечером снижается чувствительность к инсулину и способность организма перерабатывать глюкозу и жиры, поэтому поздняя еда потенциально создает дополнительную нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Яна Цыдик, служба новостей Альфа-Радио.

Ты слушаешь Альфа-радио. Заходи на сайт alfaradio.by. Слушай любимые композиции онлайн. Знакомься с ведущими. И первым узнавай о наших новых программах и акциях. Альфа-радио. Радио твоего дня. Альфа-радио. Песни о Беларуси.

Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в Москве на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Должен публично заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. Мы выполняем свои обязательства и даже перевыполняем, подчеркнул белорусский лидер. По оперативным данным на сегодня, в Беларуси намолотили 8 миллионов 819 тысяч тонн зерна. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия. В разрезе областей намолочено. Минская – 2 361 тысяча тонн, Гродненская – 1 788 тысяч тонн, Брестская – 1 637 тысяч тонн, Могилевская – 1 109 тысяч тонн, Гомельская – 1 055 тысяч тонн, Витебская – 869 тысяч тонн. Убрано культурное зерно с учетом рапса без кукурузы на 2 397 тысячах гектаров, что составляет 97% от общей площади. Сотрудники ГАИ посвятили сегодняшний день профилактике детского дорожно-транспортного травматизма накануне нового учебного года. Единый день безопасности дорожного движения проходит под девизом «Первый и главный урок – безопасность». Особое внимание сосредоточено на проведении профилактической работы с родителями и водителями. Сотрудники ГАИ посещают трудовые коллективы, разъясняют взрослым причины и последствия ДТП с участием детей, напоминают о правилах движения на велосипедах и средствах персональной мобильности. Под особым контролем нарядов ДПС соблюдение скоростных ограничений, правил безопасной перевозки детей, проезда пешеходных переходов, а также остановки и стоянки транспорта. Православные верующие сегодня отмечают один из великих двунадесятых праздников – Успение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Преснодевы Марии. Праздник Успения Божией Матери являлся повсеместным уже в IV веке. Всеобщее празднование его 28 августа установлено при императоре Маврикии в VI веке. Празднику предшествует двухнедельный пост, который называется Успенским и по своей строгости приближается к Великому посту. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 4 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 22, в Бресте плюс 23, в Гомеле и Витебске 20 выше нуля, в Могилеве и Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
0: Новости технологий. 16+.
2: Здравствуйте. Бренд Vivo представил новую версию оболочки Origin. Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном. И физики из Китая разработали подход, который позволяет создавать десятки параллельных квантовых каналов связи. Об этом в программе «Новости технологий» расскажу вам я, Виктория Клементенок. Бренд Vivo представил новую версию оболочки Origin. В ней улучшили алгоритмы искусственного интеллекта, интерфейс стал плавнее и приятнее глазу, и, как следует из презентационного ролика, многое во внешнем виде и взаимодействии с ОС вдохновлено водной стихией. В новой версии оболочки прозрачная подложка элементов и матовые оверлеи, легкий полупрозрачный блюр, красивые иконки, кнопки, динамические обои с преломляющимся светом и реагирующие на движение свечи, компоновка некоторых элементов управления и экран блокировки. Xiaomi выпустила зубную щетку с экраном. Она оснащена двигателем с амплитудой колебания до 60 градусов. Встроенный гироскоп анализирует зоны чистки и способствует равномерному распределению усилий. Жидкокристаллический экран отображает длительность процедуры, покрытие зоны, степень налета. В ручке также размещен датчик давления, защищающий десны. При чрезмерном нажатии он мигает, вибрирует и снижает мощность. У новинки цельный корпус с гладким керамическим покрытием и металлическим окантовкой вокруг дисплея. Она обладает водонепроницаемостью уровня

и если они были запутаны на квантовом уровне. Этот феномен уже много лет используется для передачи данных через линии оптической и космической связи. Однако во всех случаях телепортация происходила с участием одиночных частиц света или других квантовых объектов. Проведенные учеными опыты подтвердили факт телепортации изображения, что свидетельствует о возможности стократного ускорения передачи информации по квантовым каналам связи при помощи уже существующих устройств. Виктория Клементьонок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Автомобильные новости. 16+.
1: Привет. Белорусам начали выставлять единый имущественный платеж. На одном из перекрестков Минска изменена схема организации дорожного движения, и где появилось новое пространство для любителей ездить на велосипеде. Об этом в программе «Автомобильные новости» расскажу вам я, Виктория Клементенок. В личных кабинетах на сайте Министерства по налогам и сборам белорусам начали выставлять единый имущественный платеж, в состав которого входит транспортный налог. Напомню, единый имущественный платеж включает транспортный налог, налог на недвижимость и земельный налог. В этом году последний день уплаты 16 ноября. Отмечу, транспортный налог начисляется за транспортные средства, которые состояли на учете в ГАИ в 2025 году. Официальное извещение об уплате имущественных налогов Министерство по налогам и сборам направит не позднее 1 октября. Напомню, с этого года вступило в силу еще одно изменение. Транспортный налог для мощных мотоциклов возрастом до 5 лет увеличен в 5 раз. Перечень таких мотоциклов определится в Минбеларуси. Сегодня велосипед все чаще становится частью повседневной жизни. Кто-то отправляется на семейную прогулку, кто-то тренируется, а кто-то комбинирует поездку на автомобиле с веломаршрутом. Именно для такого формата передвижения и создано новое пространство. Оно появилось на проспекте Победителей. На площадке оборудовали велопарковку, а также установили станцию, где можно бесплатно зарядить мобильный телефон. Кроме того, здесь предусмотрено место для кратковременного отдыха перед продолжением поездки. В целях повышения пропускной способности улицы Чкалова при движении в сторону площади Старый аэропорт столичная госавтоинспекция изменила схему организации дорожного движения на перекрестке улиц Чкалова и Аэродромной. В частности, новой схемой предусмотрено изменение направления движения по первой полосе улицы Чкалова. Теперь движение по ней осуществляется прямо и направо. Ранее было только направо. Госавтоинспекция просит участников дорожного движения учитывать эту информацию при выборе пути. Виктория Клементенок, служба новостей Альфа-Радио.

0: Ты слушаешь, Альфа-радио. Политика, экономика, социальная сфера, главные сюжеты уходящего дня, а также историю их развития слушайте с понедельника по четверг в 18.00 и в пятницу в 17.00 в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Повтор программы по будням в 22.00.
1: Каждый день мы слышим, читаем, обсуждаем сотни новостей и событий. Обозреватель Альфа-радио Татьяна Щербина поможет расставить акценты, разобраться в важности и ценности тем, осмыслить все, что произошло за день. «Картина дня» – информационно-аналитическая программа на актуальные темы. Слушайте по будням в 8 вечера на Альфа-радио.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Твоя Беларусь на видеобел.бай.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Президент одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в хартию ШОС. Белорусские аграрии намолотили более 8 миллионов 800 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Минсельхозпрод определил стратегию осенних полевых работ.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. В программе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания ключевые направления сотрудничества, обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Сегодня состоялась встреча главы белорусского государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В центре внимания практические вопросы в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Все намеченное исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом до серьезных системных вопросов в рамках Союза, подчеркнул белорусский лидер. Глава государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных на следующий день переговоров с президентом России. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Президент выразил уверенность, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами.
0: Точка отсчета.
2: Союзная повестка на этой неделе в центре внимания. В понедельник Александр Лукашенко встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Во вторник с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. А уже в четверг глава белорусского государства направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским Александр Лукашенко подчеркнул, что возможности Беларуси в направлении сотрудничества с Россией в последнее время возросли.
3: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников, они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
2: Во время встречи с первым заместителем председателя правительства России Александр Лукашенко вручил ему Орден Дружбы Народов. Этой награды Денис Мантуров удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
3: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе. Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся, нет одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. В этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно. Несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас, мы экспортируем. Ориентированная страна, у вас и экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время, и с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
0: Факты на стол.
2: Беларусь и Россия являются государствами-участниками договора о создании союзного государства от 8 декабря 1999 года. Ряд ключевых институтов и наработок в рамках союзного государства пока не имеет аналогов. Беларусь и Россия эффективно развивают сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, промышленная кооперация. Продолжается реализация совместных проектов по выпуску импортозамещающей продукции на базе флагманов белорусской промышленности. Совместные программы охватывают научную и научно-техническую сферу, промышленность, строительство, инновации и новые технологии. Космос, IT-технологии продолжают оставаться эффективным механизмом углубления интеграции, стимулируя расширение кооперационных связей между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования. Практическая реализация подобных проектов способствует выпуску конкурентоспособной продукции, загрузке производственных площадей, созданию дополнительных рабочих мест, повышению экспорта возможностей предприятий двух стран. Беларусь и Россия выступают за углубление сотрудничества в коллективном формате, принимают активное участие в других интеграционных проектах на постсоветском пространстве, эффективно координируют свои действия на международной арене. Значимые результаты достигнуты в сферах обороны и безопасности, антитеррористической деятельности, борьбы с преступностью. В декабре 2024 года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства был подписан договор о гарантиях безопасности. Документ служит основой для принятия соответствующих военных и политических решений. В перечне наиболее важных задач сохраняются вопросы обеспечения равных прав граждан двух стран, создание единой системы социальных гарантий, сближение и постепенной унификации внутреннего законодательства в социально-трудовой сфере. Сегодня граждане Беларуси и России имеют практически одинаковые возможности для трудоустройства, выбора места жительства, получения образования, медпомощи и социального обеспечения. Белорусско-российский диалог – это тесное взаимодействие двух стран во всех без исключения сферах сотрудничества на благо братских народов.
0: Мнение эксперта.
2: Президенты Беларуси и России встречаются чаще, чем любые другие мировые лидеры, и во время таких встреч всегда обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. На это обратил внимание депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин.
1: Скорее речь идет о темпах роста, о перспективах роста. То, что называется о том, как заглянуть за горизонт союзной повестки. Вот что дальше. Товарооборот уверенно берет там планку и в 55 миллиардов по этому году, ну, в долларовом измерении, хотя нам надо уже переходить, я думаю, в рублевое, тем более, что у нас расчеты тоже очень важно, ведутся не в долларах между нашими субъектами хозяйствами, в большинстве случаев. Я думаю, что и планка в 60 миллиардов для нас вполне по силам. Вот эти вопросы обсуждаются. Если говорить о союзной повестке. Есть, кстати, моменты не только с экономикой связаны, хотя встреча с премьер-министром России, она это определяет. Но вот первый вице-премьер Мантуров, он что курирует? Это в том числе и промышленность. Это промышленная кооперация в самом широком смысле. Ну, много внимания уделяется оборонке по понятным причинам сейчас, но это не только оборонка. Когда мы говорим о промышленной кооперации, ну, давайте прямо скажем, это и нефтехимия, с учетом тех проблем, которые сейчас киевский режим России создает. Это выпуск новой продукции. Я знаю, что на уровне правительства очень серьезно сейчас обсуждается. И, кстати, глава администрации президента Дмитрий Николаевич Крутой активно эту тему продвигает. Это вопрос, связанный с искусственным интеллектом. На самом деле, наше союзное государство уже обросло столькими нитями, что наши главы государств, они вот управляют эти механизмы уже стратегически, потому что на уровне оперативном, тактическом не надо вмешиваться. Уже микроуправление, как было раньше, здесь не нужно микроменеджмент, как говорится. Все само решается во многом. Создана такая система, и это наше огромное достижение. А вот стратегический уровень, ну, конечно, особенно на фоне новостей, там директор ЦРУ приезжал, уже спекуляции идут со стороны Запада, какие-то вбросы информационные. Ну, и что привыкли? Вот там заявление Келлога, некоторых других. Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально, России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами. А это в нынешних условиях играет огромную роль.
2: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.
4: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
5: Вам нужен национальный...

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
3: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

0: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
1: Депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гигин, говоря об интеграции Беларуси и России, отметил: «Мы видим наш союз в действии».
2: Я бы не говорил даже о проблемных вопросах, скорее о рабочих вопросах, Поэтому какие-то моменты, которые могут где-то тормозить развитие бюрократической проволочки, на самом деле конкурентная среда, она может быть между товаропроизводителями вполне себе. Вот это обсуждается, но я думаю, что сейчас это даже не уровень президентов. Скорее речь идет о темпах роста, о перспективах роста. То, что называется, о том, как заглянуть за горизонт союзной повестки. Вот что дальше. Вот мы с вами даже сейчас обсуждали, товарооборот уверенно берет там планку и в 55 миллиардов по этому году. Ну, в долларовом измерении, хотя нам надо уже переходить, я думаю, в рублевое. Тем более, что у нас расчеты тоже очень важно ведутся не в долларах между нашими субъектами хозяйственными, в большинстве случаев. Я думаю, что и планка в 60 миллиардов для нас вполне по силам. Вот эти вопросы обсуждаются. Если говорить о союзной повестке. Есть, кстати, моменты не только с экономикой связаны, хотя встреча с премьер-министром России, она это определяет. Первый вице-премьер Мантуров, он что курирует? Это в том числе и промышленность, это промышленная кооперация в самом широком смысле. Ну, много внимания уделяется оборонке по понятным причинам сейчас, но это не только оборонка. Когда мы говорим о промышленной кооперации, ну, давайте прямо скажем, это и нефтехимия, с учетом тех проблем, которые сейчас киевский режим России создает. Это выпуск новой продукции. Я знаю, что на уровне правительства очень серьезно сейчас обсуждается, и, кстати, глава администрации президента Дмитрий Николаевич Крутой активно эту тему продвигает. Это вопрос, связан с искусственным интеллектом. С моей точки зрения, нам надо союзную программу запускать по ИШКе. Серьезно, это... Ну, можно ждать там на уровне ИАЭС, но вот союзное государство нам вполне позволяет это делать. Это на самом деле наше союзное государство уже обросло столькими нитями, что наши главы государств, они управляют эти механизмы уже стратегически, потому что на уровне оперативном, тактическом не надо вмешиваться. Уже микроуправление, как было раньше, здесь не нужно микроменеджмент, как говорится. Все само решается во многом. Создана такая система, и это наше огромное достижение. А вот стратегический уровень, ну, конечно, особенно на фоне новостей, там директор ЦРУ приезжал, уже спекуляции идут со стороны Запада, какие-то вбросы информационные. Ну, и что привыкли? Вот там и заявление Келлога, некоторых других. Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально, России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами. А это в нынешних условиях играет огромную роль.
0: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

Дискохиты. В ритме твоего дня. В ритме твоего настроения. Радио твоего дня.

0: Реклама.
1: Я люблю пешком ходить. А теперь же, как мне быть? В ногах отечность, тяжесть, боль, да еще и геморрой. Что поможет для лечения вен?
2: Детравен, Детравен, Детравен. Детравен – лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.
3: Ток-шоу «Будни». Поскриптум. 16+.
4: Говоря о подходе Александра Лукашенко, депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Беларуси Вадим Гегин отметил, в любых условиях можно давать результат.
5: Ведь президент такое внимание системно уделяет Витебской области не только потому, что это его родина. Но многие думают, что Могилевщина. Напомню, что президент родился на территории Оршанского района в Копосе, да, там недалеко от Александрии, от Шкловского района. И не только поэтому, хотя он это подчеркивает постоянно. Обратите внимание, формулировки президента, вот все последние совещания. Это фактически совещания-семинары. Он таким образом подтягивает нашу управленческую элиту, показывает, и он подчеркивает. Я же не так вот критикую там или специально разбираю Витебскую область. Остальные регионы тоже учитесь на этом. Посмотрите, когда вот недавно он посещал сельскохозяйственное предприятие фермеров, и он, обращаясь к уже умудренным опытом, нашим таким мастодонтам аграрного сектора, говорит, это не нам с тобой надо, это вот этим молодым ребятам, которые за нами придут. Это именно управленческие семинары. Он показывает, что даже область, на которую, ну, приходилось считать и докладные записки какие-то, отдельные чинуши и рукой махнули, ну, может, не на всю область, но на некоторые отрасли. Да что там мы видим? Да, ну, там, понимаете, да там это сложное, рискованное земледелие, да озерный край, да слушайте, какие там почвы, ну, что там это? Ну, вон Новополоцк комбинат, ну, там Витебский кое-что и Ворша, а все остальное куда нам поднимать? И границы, недружественные страны, понимаете? Объяснение можно найти огромное количество. Но это абсолютно не президентский подход. Президентский подход, что в любых условиях можно давать результат. Тем более у Витебщины огромное количество преимуществ. Но зато потенциал, мы, наверное, об этом еще сегодня с вами поговорим, туризма. Недалеко от России. Вот, а российские туристы едут массово. По дороге на заправку заходишь, очереди стоят по 2-3 автобуса на заправке российских туристов. И в Витебщине этого еще больше. То есть всегда можно найти перспективы. Но самое главное – дисциплина, порядок, что в любых, даже самых сложных условиях, в условиях рискованного земледелия, непростых каких-то условиях, порой, где хозяйства даже многолетние запущены, можно поднимать, можно вытягивать область. И не только за счет туризма. Хотя Витебщина в этом плане благодатный край. Вот тебе историко-культурный туризм, это Полоцк. Вот тебе Витебск, культурная столица, Славянский базар. В этом году фактически Славянский базар пережил второе дыхание. Я был в Витебске. Я видел, что там вот, в хорошем смысле творилось. Из города вечером после концерта невозможно было час выехать, пробка стояла на самом деле. Брасловский благодатный край. И вот эти все перспективы постепенно, но самое главное, то, на что обращает внимание президент, системно, планово, кадры, нормативка, нормативно-правовая база, постоянный подход, контроль. Вот только таким образом можно достичь результата.
3: Ток-шоу «Будни». Слушай с понедельника по пятницу с 8 до 10 утра на Альфа-радио.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: Так, бумагу сюда, пластик туда, крышечку сюда, бутылку туда. Ух, ну зачем это все сортировать?
2: Отходы – это прежде всего ресурс. Бумага может стать новой тетрадью, пластик, садовой мебелью, металл, велосипедом.
1: А батарейки? Их куда?
2: Батарейки – это опасные отходы. Они должны попадать только в специализированные контейнеры.
1: Так получается, сортировка мусора – это не лишняя работа?
2: Именно. Сортируя отходы сегодня, ты живешь чище завтра. Странно, что мне приходится объяснять такие очевидные вещи.
0: Альфа-хит-парад. Слушай в пятницу в 18 и в субботу в 13.00. Голосуй за хиты на сайте alfaradio.by.
3: Песни о политике, о жизни, о том, что происходит в мире. Политприпев от группы «Голосы с места». Слушайте на Альфа-радио в понедельник, среду и пятницу в 20.45.
4: Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.
5: 17 сентября – День народного единства. В основе нашего единства – ежедневный труд, традиционные ценности, сильное государство, любовь к родному дому, уважение к истории. День народного единства – гордость Беларуси. В единстве наша сила, в труде наше развитие, в мире наше будущее.
0: Ты слушаешь Альфа-радио.

0: Реклама.
1: Тяжесть, отечность, боль в ногах. Детравен в руках.
2: Детравен. Лечение в составе комплексной терапии симптомов венозно-лимфатической недостаточности и симптомов, связанных с острым приступом геморроя.
1: Реклама. Лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются медицинские противопоказания к применению и нежелательные реакции. Не применять у детей. Не рекомендуется прием беременным и кормящим женщинам. Производитель ООО «Борисовский завод медицинских препаратов».
0: Реклама.

Президент Беларуси Александр Лукашенко уверен, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами. Об этом он заявил сегодня в Москве на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что намерен поговорить об общей проблеме, которую приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. «Действительно проблема», — сказал президент и продолжил. «Но мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось», — добавил белорусский лидер. Правительства Беларуси и России находят взаимовыгодное решение, но сложностей хватает. Об этом заявил премьер-министр Александр Турчин телеканалу «Первый информационный». Руководитель правительства отметил, что в белорусско-российских отношениях традиционно широкий спектр направлений сотрудничества, включая и энергоносители, и продукцию промышленности, и продовольствия. Объем товарооборота огромный, поэтому идет планомерная работа по всем направлениям, констатировал он. На площади государственного флага в Минске первокурсники Академии и колледжа МВД принесли присягу, а учащиеся, пополнившие ряды ведомственного специализированного лицея, принесли торжественные обещания. В церемонии приняли участие около 600 новобранцев ведомственных учреждений образования. Министр внутренних дел Иван Кубраков обратил внимание на то, что среди участников сегодняшней церемонии были 30 девушек. Глава правоохранительного ведомства добавил, что завтра торжественная церемония пройдет для новобранцев Могилевского института МВД и Могилевского специализированного лицея МВД. Движение на некоторых участках дорог в центре Минска временно ограничит 5 и 6 сентября в связи с массовым мероприятием. Соответствующее решение Мингорисполкома опубликовано на национальном правовом интернет-портале. Решение вступает в силу после его официального опубликования. Как сообщалось ранее, 6 сентября в столице пройдет Минский полумарафон. Участникам предлагают преодолеть 5 дистанций. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 4 копейки, 3,56 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно и Могилеве плюс 22, в Бресте плюс 23, в Гомеле, Витебске и Минске 21 градус тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше 0, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей Альфа-Радио.

0: Привет, пламенный, горячий, музыкальный. Говорю всем поклонникам отличной музыки и хорошего настроения. Это Альфа-хит-парад. Традиционно 2 часа мировых хитов звучат для тебя в эфире Альфа-радио вечером в пятницу и днем в субботу. Но, конечно же, начнем с новостей из мира шоу-бизнеса.
1: Это Альфа-хит-парад.
0: Для тех, кто впервые включил радиоприемник, настроив его на частоту Альфа-радио, конечно же, для наших преданных поклонников, для поклонников горячей радио-двадцатки, хочу рассказать следующее. На протяжении целых 2 ближайших часов только для тебя в нашем эфире звучат только самые классные, самые известные и популярные мировые хиты. Я надеюсь, что этот яркий, наполненный музыкальными новинками и, конечно же, уже полюбившимися тебе треками музыкальный нон-стоп наполнит твою жизнь отличным настроением и только позитивной, хорошей энергией. Как обычно, напоминаю тебе, прямо сейчас ты будешь слушать хиты, которые только ты выбираешь путем голосования на нашем сайте alfaradio.by. Исполнители в нашем чарте лучших и любимых расположены в строго отведенном порядке. Он, напомню, складывается исключительно благодаря твоей поддержке и вниманию. Если есть желание увидеть полную музыкальную картину, заходи прямо сейчас на сайт alfaradio.by в раздел «Альфа-хит-парад». Слушай любимые треки, ставь лайки, ну и, конечно же, поддерживай композиции, которые тебя впечатлили. В общем, традиционно принимай участие в жизни еженедельного чарта лучших в эфире «Альфа-радио». За это тебе огромное спасибо. Твое участие в жизни нашего хитового марафона дорогого стоит. Итак, все на своих местах, 20 топовых исполнителей уже готовы покорять твое сердце своими музыкальными шедеврами. И, конечно же, ждет с нетерпением своего часа, поэтому не будем терять времени. И прямо сейчас узнаем о главных музыкальных итогах этой недели.
1: 20 самых горячих хитов недели.
0: Яркий, запоминающийся, красивый летний период 2026 года подходит к своему завершению. Да-да, поклонники Альфа-хит-парада. Уже встретимся с вами осенью, в сентябре. Поэтому вот такой финальный выпуск этого лета Альфа-хит-парада прозвучит в эфире Альфа-радио. Вперед! Горячие двадцатки мировых, известных, популярных хитов.
1: Альфа-хит-парад с Вадимом Шепельтом. Претенденты.
0: Итак, претендент, новичок Альфа-хит-парада Миша Миллер и композиция «Бам-бам». Кстати, песня «Бам-бам» была создана кубинско-американской певицей при участии британского автора-исполнителя Эда Ширана. Выпущена была в 2022 году, и вот вторая реинкарнация этой композиции, этого трека, уже в достаточно такой классной танцевальной обработке. «Бам-бам» Миша Миллер, претендент, новичок Альфа-хит-парада на этой неделе.

0: Альфа-хит-парад.
1: 19-я позиция In the Dark. Purple Disco Machine на горизонте. В 20-м году Purple Disco Machine выпускает официальные ремиксы на песню Don't Start Now от Dua Lipa. Эта работа подтвердила его талант и креативность в области хаос-музыки и принесла ему еще большую популярность. Музыкант продолжает радовать своих поклонников новыми треками, удивлять слушателей своим стремлением к экспериментам и постоянному развитию. Его узнаваемый стиль сочетает элегантные диско-элементы и энергичные хаос-ритмы, делает его одним из ведущих исполнителей современной танцевальной музыки. In the Dark, Purple Disco Machine, 19-е место.
0: 19-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: 16 место. Spotify, Ava Max. 4-летнего ребенка Эйву Макс сразу же приучали петь. Мама тренировала ее в вокальном мастерстве, а уже через 3 года девочка участвовала в своем первом вокальном конкурсе. Сначала судьи не воспринимали маленькую конкурсантку всерьез, но это делалось ровно до тех пор, пока та не начинала петь. Кстати, на старте нулевых семья перебралась в Вирджинию, где девочка активно участвовала в певческих смотрах и, конечно же, не обходила вниманием юное дарование огромное количество уже тогда ее поклонников. Позднее она стала просто Эйвой. Кстати, сразу она выступала под псевдонимом Аманда Кей. Ну, а когда исполнилось 14 лет, ее отец заявил, что нужно переезжать в Калифорнию, затем в Южную Каролину. В школе, к слову, над подростком Суперготом, которая носила темную одежду и красила волосы в черный цвет, постоянно издевались сверстники, поэтому в 7 классе даже пришлось перейти на домашнее обучение. Spotify, Ava Max, 16 место.
0: 16 место.

0: недели.
1: Напоминаю тебе, это Альфа-хит-парад. Наш чарт лучших и любимых. Только самые яркие хиты недели на Альфа-радио специально для тебя. Как и всегда, в это время мы вместе с тобой продолжаем подводить музыкальные итоги. Итак, узнаем, как же распределились места в радиочарте с 20 строчки по 16. 20 место. Time Won't Wait. Девятнадцатое место.

17-я строчка. Апоте. Композиция от Розе и Бруно Марс. Апоте. 16-я позиция. Spotify. Эйва.

0: Альфа-хит парад.
1: 15-я позиция альфа-хит парада Heart or Mind. Алан Уокер и Дайя. Даже те, кто никогда не слышал имени Алана Уокера, наверняка знакомы с его музыкой. Треки диджея за пару-тройку лет завоевали все мировые радиостанции. Просмотр клипов на YouTube исчисляется миллиардами. Парень добился колоссального успеха, едва перевалив за 20-летний рубеж. При этом известности достиг лишь за счет творчества, не подогревая популярность сомнительными инцидентами и скандальными выходками. Его история о том, что в эпоху интернета любой может заявить о себе во всеуслышание, если ему есть что сказать. Heart Over Mind, Алан Уокер и Дайя. 15-е место.
0: 15-е место.

0: любимые хиты. В еженедельном чарте лучших Альфа-хит-парад.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 14-я строчка. Ху Чи Мин.
0: 14-е место.

0: недели.
1: 12-я строчка. Flowers от Майли Сайрус. Ранние годы биографии певицы прошли на ферме, где у ее родителей было свое хозяйство. Но уже в 2001 году последовали перемены. Семейство перебралось в Торонто. Там Билли Рэй, отец исполнительницы, работал над съемкой многосерийной ленты «Доктор». К слову, Сайрус впервые задумался об актерской карьере в детстве, когда ей было всего 8 лет. Отец взял ее на просмотр постановки «Мамма Мия», и девочка поняла, что хочет посвятить себя выступлением перед публикой. Flowers от Майли Сайрус. 12-я строчка радиочарта лучших и любимых по итогам этой недели.
0: 12-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Это Альфа-хит-парад. Программа для настоящих меломанов. Только самая лучшая музыка, удивительные истории и интересные факты о звездах мировой музыкальной индустрии. Меня зовут Вадим Шепет. Продолжим через несколько мгновений.
0: Альфа-хит-парад.
1: 11-я позиция альфа-хит-парада «World Gone Wild» Робин Шульц и Сэм Мартин. В свое время успехи диджея по итогам далекого 2014 года заслужили высокую оценку. Тогда музыкант был номинирован на премию Грэмми. Но в 2015 году вышел новый сингл исполнителя, который был записан совместно с канадским певцом и композитором. Кавер-версия песни тогда заняла первое место чарта в Германии, Австрии и Швейцарии, а также добралась до третьего в США. Кстати, в сентябре 2015 года Робин Шульц выпустил свой второй студийный альбом «Шуга». Диск превзошел успех предыдущего альбома и попал в официальные чарты альбомов по всему миру. 11-я строчка. World Gone Wild. Робин Шульц и Сэм Мартин.
0: 11-е место.

Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Об этом Александр Лукашенко заявил на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. Глава государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных на следующий день переговоров с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. «Мы с ним переговорим по многим вопросам», — сказал он. Белорусский лидер поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Александр Лукашенко отметил, что Михаила Мишустина в начале октября ждут в Беларуси. В этот период предстоят заседания Совета министров Союзного государства Евразийского межправительственного совета. В эти же дни Минск будет принимать вторую международную промышленную выставку «Иннопром Беларусь». В Москве состоялась встреча постоянного и полномочного представителя Беларуси при организации договора о коллективной безопасности Владимира Беспалова с заместителем секретаря Совета безопасности России Алексеем Шевцовым. Стороны обменялись мнениями по перспективной повестке белорусско-российского взаимодействия в сфере безопасности, а также совместной реализации приоритетов российского председательства в ОДКБ и подготовки к предстоящим заседаниям уставных органов организации. Членов Совета Республики всех созывов от Минской области чествовали сегодня в Национальном историко-культурном музее-заповеднике «Несвиж». На торжественном мероприятии «Время выбрало нас». Оно было приурочено к 30-летию Национального собрания Республики Беларусь. Прошедшая в Несвиже встреча уже вторая в рамках республиканского цикла, посвященного юбилейной дате. В ходе торжества было отмечено, что за три десятилетия белорусский парламентаризм стал прочным фундаментом, на котором спокойно и уверенно стоит государственность. Это главный хранитель законности и стабильности, независимости и суверенитета нашей страны. На Августовском канале завтра пройдет праздник моря. Традиционное место его проведения – шлюз Домбровка. В программе праздника – театрализованное открытие, костюмированные шествия, а также выступление кавер-группы из Гродно. Для гостей организуют фестиваль красок и пенное шоу. Также можно будет прокатиться на теплоходе по Августовскому каналу, состоится турнир по пляжному волейболу, будет работать парк аттракционов. Начнется праздник, призванный ярко провести последние дни лета, это в 14.00. Официальные курсы Нацбанка по итогам сегодняшних биржевых торгов. Доллар США 3 рубля 4 копейки, 3.56 за 100 российских рублей и 4 рубля 53 копейки за 10 китайских юаней. И о погоде. Сейчас в Гродно плюс 22, в Бресте плюс 24, в Могилеве плюс 19, в Гомеле плюс 23, в Витебске плюс 21, в Минске 20 градусов тепла. Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше 0, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременно дождь. Таковы данные Белгидромета. Руслан Ещенко, служба новостей, Альфа-Радио.

добро пожаловать в Альфа-хит-парад. Совсем скоро стартует его вторая половина. Еще целых 10 позиций в нашей горячей радио-двадцатке, конечно же, обязательно прозвучат в радиоэфире в ближайшее время. Ну а пока вспомним, как же распределились места в чарте с 15 позиции по 11. 15 позиция. Heart Over Might. Алан Уокер на горизонте.

0: 8 хитов недели.
1: Напоминаю тебе, ты слушаешь прямо сейчас Альфа-хит-парад. Меня зовут Вадим Шепет. Знай, что в любое время дня и ночи ты можешь зайти на наш сайт alfaradio.by и поддержать своего любимого исполнителя. Только ты задаешь порядок расстановки артистов в нашей мега-крутой двадцатке.
0: Это Альфа-хит-парад.
1: 10-я позиция Overdrive от Offenbach.
0: 10-е место.

0: Вадимом Шепелевым.
1: Восьмая позиция «The Weeknd» от Леони. Леони, немецкая певица и автор песен, начала заниматься музыкой еще в раннем детстве, брала уроки игры на гитаре и фортепиано. По словам артистки, она научилась петь раньше, чем говорить. Ее профессиональный творческий путь начался в 2014 году на шоу талантов в составе группы, которая, кстати, быстро распалась. В 2017 году артистка выпускает дебютный сингл. Кстати, запись, по ее словам, заняла меньше часа. Артистка называет песню «Вне времени». Эта музыка звучит так, как могла бы звучать и в 2012 и 2022 году. Но в 2023 году вышел ее дебютный альбом. Ее песни прослушали более 1,5 миллиарда раз по всему миру, благодаря чему она сумела посотрудничать с огромным количеством исполнителей. Она получила множество золотых и платиновых наград, а также попала в престижные номинации. The Weeknd от Леони. Восьмое место.
0: Восьмое место.

0: Альфа Хит Парада.
1: Седьмая позиция Альфа Хит Парада Over You от Offenbach. Электронный дуэт из Франции снова в эфире Альфа Радио. Участники группы познакомились позже, сочинять музыку они начали в 2006 году, а стилем Deep House заболели в 2014. Offenbach называет одной из самых перспективных команд французской электронной сцены. На счету у дуэта ремиксы на огромное количество музыкального материала. После выпуска собственных треков они стали сотрудничать и с Робином Шульцем, и Тиестом. Over You от Offenbach. Седьмое место.
0: Седьмое место.

Это «Золото хит парадов». Здесь и сейчас послушаем композицию, которая когда-то занимала лидирующие места в мировых чартах. Это Yellow Claw и Рошель, композиция «Shotgun». Это диджей из Нидерландов, они пишут музыку до сих пор, соединяя в треках элементы трэпа, хип-хопа, дабстепа, электрохауза и мумбатона. Популярность коллектива пришла в 2010 году после серии успешных выступлений в ночных клубах Амстердама.

«Shotgun», который записан совместно с юной певицей Рошель. Песня поднялась на 9-ю позицию в чарте Нидерландов, 13-ю в Бельгии и 14-ю в России. Итак, золото хит-парада «Shotgun» от Yellow Claw и Рошеля. Здесь, в эфире Альфа-радио.

0: Альфа-хит-парад.
1: Шестая строчка Альфа-хит-парада. Lauryrs in a Past Life. Кэлвин Харрис. Каталог Кэлвина Харриса давно позволяет проводить ему фестивальный сет исключительно на материале, который другие артисты берегли бы для финального выхода. Музыкант постоянно меняет аранжировки и тем самым спасает сет от превращения в обычный вечер ностальгии. Несмотря на то, что публика знает почти каждую мелодию, Харрис все время меняет пространство вокруг нее. Яркий, талантливый музыкант Кэлвин Харрис и композиция Lauryrs in a Past Life. Шестое место.
0: Шестое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, для нас с тобой прозвучала очередная пятерка хитов. Впереди ждем уже супергероев чарта этой недели. А перед этим давай вернемся немного назад и вспомним, кто же разместился сегодня в Альфа-хит-параде с 10-й строчки по 6-ю. 10-е место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Четвертая строчка. I like the way you kiss me. Artemas. В 22-м году певец перебирается в США и с тех пор старается выпускать новый трек каждые 3-5 недель, увеличивая аудиторию своих слушателей на многих радиостанциях мира. Но в октябре 23-го года очередной трек стал вирусным в ТикТоке, затем попал во все мировые чарты. От Австралии и Британии до Швейцарии. Музыкальные критики заговорили об удивительном музыканте, об исполнителе с мрачными хитами и запоминающимися припевами. I like the way you kiss me. Artemas. Четвертое место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Третья строчка — Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. 14 лет Alan Walker начал создавать музыку на своем компьютере при помощи известной звукозаписывающей программы. Одна из его первых работ была выпущена в 2012 году, но только в 2014 году его трек Fade привлек свое внимание после релиза 17 августа и был выпущен повторно 19 ноября того же года британским известным звукозаписывающим лейблом. Dancing in Love, Alan Walker and the Meek. Третье место.
0: Третье место.

0: Только любимые хиты. В еженедельном чарте лучших. Альфа-хит-парад.
1: Вторая позиция. Fast от Demi Lovato.
0: Второе место.

0: Альфа-хит-парад.
1: Итак, серебро чарта в эфире прозвучало. Ну, а теперь самый главный вопрос. Кто же оказался на первой строчке нашего музыкального списка? Узнаешь это совсем скоро. Ну, а пока вспомним, как же распределились места в чарте с пятой позиции по вторую. Пятая строчка. Гарри Стайлз, All It Was.

0: недели. Первая строчка Азиза – Эд Ширан. Это альфа-хит-парад. В 2023 году у Ширана вышел альбом со знаком «минус». Он сопровождался премьерой документального фильма «Сумма всего этого». Где певец откровенно рассказал о переживаниях в период работы над пластинкой. Всего за месяц он сумел пережить смерть близкого друга, болезнь супруги и новое обвинение в плагиате хита «Shape of You». Суд в итоге удалось выиграть. Критики отмечали, что в новом альбоме Эд отошел от поп-музыки, вернулся к лирическим балладам, которые создавал в начале пути. Альбом наполнен тоской и атмосферой осени. Лови этот мегахит в эфире уже через несколько мгновений. Перед этим традиционно напомню тебе, Альфа-хит-парад ждет тебя в эфире Альфа-радио каждую пятницу в 18.00 и в субботу в 13.00. Не пропусти главное музыкальное событие в эфире Альфа-радио и, конечно же, голосуй за любимых исполнителей на нашем сайте alfaradio.by. Еще раз поздравляю всех в кавычках с завершением этого лета 2026 года. До встречи в сентябре и, конечно же, всем классного, замечательного летнего. Пока! Еще буквально пару дней настроения. Удачи, до встречи, пока!
1: Первое место.

0: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы. 16+.
1: О главных событиях и наиболее важных темах в ближайшие 30 минут. С вами Татьяна Щербина. Здравствуйте. Дальнейшее сотрудничество на треке союзного государства. В повестке ближайших дней Александра Лукашенко. Президент Беларуси находится с рабочим визитом в России. Запланированы переговоры с Владимиром Путиным. Главы государств обсудят ключевое направление двустороннего сотрудничества. Лидеры двух стран также обменяются мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Сегодня состоялась встреча нашего президента с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Как заявил на встрече Александр Лукашенко, Беларусь и Россия справятся с общими проблемами. В союзном сотрудничестве, как и подобает нашей стране, Беларусь образцово следует договоренностям.
2: Должен поблагодарить вас и ваше правительство за то безукоризненное на сегодняшний день выполнение своих обязательств перед Беларусью. Я думаю, вам предъявить претензии к Беларуси не о чем. Должен еще раз публично вас заверить, что все, что мы намечали, исполняется и будет исполнено. От мелочей там с топливом, и дизельным, и бензинами разными и так далее. Мы будем продовольствием, мы будем выполнять свои обязательства, мы выполняем их и даже перевыполняем. Вы можете нисколько не сомневаться. Мы вас ждем 1 октября в Беларуси. У нас есть ряд мероприятий, чисто специфические для Мишустина Михаила Владимировича, поэтому обязательно приезжайте. Недавно был ваш первый заместитель Денис Мантуров. Мы провели с ним такую содержательную встречу. Она касалась не только промышленности, но и мы много говорили об экономике наших государств, подтвердили наши совместные проекты и в авиастроении, и в военно-промышленном комплексе, по всем вопросам нашли полное взаимопонимание. Я очень рад, что вы справляетесь. Я очень рад, что вы нашли с новым премьер-министром хорошее контакты, у вас взаимоотношения. Ну и никуда не делся бывший посол Дмитрий Крутой. Вы знаете, он к повестке нашей привязан очень тесно. И знаю, что вы в хороших отношениях, личных, с нашим бывшим послом. Я очень рад, что они могут вам помогать в продвижении многих вопросов. Ну, а на перспективу мы сегодня поговорим о нашей общей проблеме, которую нам приходится решать на юге Беларуси и на западе Российской Федерации. Действительно, проблема, мы ее решим. Мы ее решим, как бы кому-то это не хотелось. А как кому хочется, не хочется, мы эти хотелки с вами уже раскусили и очень хорошо понимаем, что происходит вокруг нас.
1: Сегодня в центре внимания были вопросы развития торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, а также реализация кооперационных проектов. Михаил Мишустин отметил, что товарооборот Беларуси и России системно растет.
3: Наш товарооборот взаимный растет системно. За 5 месяцев он вырос на 12,5%. И надеюсь, что еще далее по темпам роста мы должны структуру его улучшить. Мы много делаем проектов вместе в промышленной кооперации. Я знаю, как к этому вы относитесь лично. Поэтому у нас очень много планов, которые так или иначе связаны с промышленностью, с производством. Есть вопросы, связанные с цифровой повесткой, с электроникой. Вопросы взаимного признания электронно-цифровой подписи. Вопросы туризма мы обсудили. Электрички по вашему поручению, Владимир Владимирович, поручение запустили. И много-много еще проектов рассматриваем. Ну, ждем всех мероприятий в Минске. 1 октября мы знаем, Беларусь пригласила нас на, в том числе, проведение союзного кабмина, союзного государства, которое мы проведем. А на следующий день предстоит Евразэс, Межправсовет, глав правительств стран, членов Евразийского экономического союза, ну и также серьезная выставка «Инопром» Беларуси.
1: Больше подробностей рабочего визита президента читайте на сайте СББай и в газете СБ Беларусь сегодня.
0: Картина дня.
1: Белорусский каравай 2026 растет. По данным Минсельхозпрода, на сегодняшнее утро аграриям осталось обработать лишь 3% площадей хлеба с учетом рапса. Намолочено 8 миллионов 819 тысяч тонн урожая. На счету столичных хлеборобов уже 2 миллиона 361 тысяча тонн зерна. 1 788 тысяч намолотили гродненские аграрии. 1 637 тысяч тонн брестские, гомельские и могилевские 1 055 тысяч тонн и 1 109 тысяч соответственно. Вклад в жатву Витебской области 869 тысяч тонн. Госзаказ по продовольственному зерну выполнен на 91%, на 88% по второму укосу трав, на 84% по заготовке сенажа. Активно идет и заготовка травяных кормов. В стране началась массовая уборка сахарной свеклы. Накопано 251 тысяча тонн корнеплода средней урожайностью 397 центнеров с гектара. В Минобороны показали занятия с аграриями. Во время посевной некоторые работники сельхозпредприятий были призваны в армию из-за нарушения дисциплины. На военно-воспитательных сборах участники тренируются в условиях, максимально приближенных к боевым. Копают окопы, проходят обкатку боевыми машинами, преодолевают психологические полосы, отрабатывают эвакуацию подразделений. Один из участников поделился своими впечатлениями.
4: Находимся мы тут уже неделю. За неделю как бы произошло много таких подготовок оборонного характера, как от стрельбы, метания гранат, перетягивание раненого товарища. Разобрали некоторые тактики военные. Каждый день на протяжении дня какие-то физические работы. Время есть только на завтрак, обед, ужин. Так тут отдыха больше нет. Все уходит на подготовку. В конце дня я чувствую, конечно, что усталость, хоть и молодой, но как-то без привычки такие физические нагрузки, но надо привыкать.
1: Все прибывшие с большим энтузиазмом приступили к выполнению задач, рассказал заместитель начальника школы, начальник учебного отделения Сергей Федорук.
5: Когда они пришли, у них настроение было изначально такое немножко, они были растеряны, не понимали, для чего прибыли. Но как только мы поставили их в строй, определили задачи, назначили их старшими в каждой подгруппе, настроение у них сразу стало боевым. И, скажем, с большим энтузиазмом они приступили к выполнению задач, особенно что касается боевой подготовки.
1: Армия действительно дисциплинирует, участники стали более ответственными, отметил первый замначальника департамента, начальник управления департамента транспортного обеспечения Минобороны Андрей Романеня.
6: Многие по-другому осмысливают жизнь, скажем так. Многие говорят спасибо, что армия научила дисциплине. Они намного стали ответственнее. Но на выходе из этих сборов, я думаю, что и оценят те руководители, которые отправили их сюда.
1: Мероприятие проходит в целях реализации поручения президента Беларуси. Во время селекторного совещания по уборочной кампании Александр Лукашенко предложил отправить в армию всех, кто не умеет работать в поле. Минобороны с местными властями определили алгоритмы призыва на военную службу сотрудников и руководителей. Водителей сельхозпредприятий, которые плохо исполняли свои обязанности в период уборочной кампании. Капитальный ремонт зенитных ракетных комплексов «Тор» запустили в Беларуси. Они предназначены для защиты белорусского неба от дронов и других сложных малозаметных целей. Производитель машин – концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей». Передал технологии и оснастил Борисовский завод по ремонту радиоэлектронного вооружения необходимыми компетенциями. Сотрудники прошли необходимое обучение. Как рассказал председатель Государственного военно-промышленного комитета Беларуси Дмитрий Пантус, к открытию центра была проведена масштабная работа. Разработана техническая документация, изготовлено и поставлено технологическое оборудование. Специалисты прошли обучение в России. В день открытия предприятия первая батарея боевых машин поступила в ремонтный цех.
7: Для нас это на самом деле очень важное мероприятие. Мы достаточно долго шли к этому моменту. В течение 4 лет мы его практически реализовали. Данный центр позволит нам существенно быстрее производить капитальный ремонт данного комплекса, сократить издержки, конечно же, сэкономить бюджетное средство, которое выделяется в рамках гособоронзаказа Республики Беларусь. Этот центр и данное изделие, за которое это только начало, последуют далее и другие изделия, которые будут производиться на предприятии.
1: В открытии центра принял участие и командующий ВВС и войсками ПВО Вооруженных сил Беларуси Андрей Лукьянович.
8: Мы в первую очередь сегодня открыли центр для того, чтобы поддерживать боевую готовность военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. ТОР, ремонт зенитно-ракетных комплексов ТОР является очень важным элементом для поддержания боевой готовности ВВС и войск ПВО. На сегодняшний день опыт специальной военной операции и реальные результаты несения боевого дежурства в противовоздушной обороне подтвердили, что зенитно-ракетный комплекс «Тор» является одним из наиболее эффективных средств борьбы с низковысотными, малоскоростными и высокоточными воздушными целями. Имеются конкретные результаты, поэтому поддержание в постоянной боевой готовности данного зенитно-ракетного комплекса напрямую влияет на боеготовность нашего вида вооруженных сил, выполнение задач по предназначению и для сохранения мира над нашей страной.
1: Ремонт и модернизация комплексов позволят кратно сократить сроки восстановления техники, освоить новые технологии капитального ремонта современных и сложных комплексов, что создаст задел для модернизации других образцов вооружения.
0: Картина дня.
1: Беларусь и Узбекистан намерены увеличить товарооборот до 2 миллиардов долларов к 2030 году. Об этом говорили в Совете Республики во время встречи с чрезвычайным и полномочным послом Узбекистана в Беларуси Нуриддином Мамажоновым. Сегодня сотрудничество между Беларусью и Узбекистаном развивается в сферах экономики, образования, здравоохранения, молодежной и исторической политики. Также стороны активно сотрудничают на международных площадках. Важным для Беларуси является и взаимодействие по линии парламентарии. Во время визита президента Узбекистана в Беларусь в июле этого года была подписана декларация об установлении стратегического партнерства между странами.
9: Каждый регион приезжает сюда с предпринимателями в разных отраслях, в разных направлениях. Это включая текстильную промышленность, это животноводство, это значит сельское хозяйство, деревообрабатывающие предприятия приезжают совместно, ну, мебельщики и тому подобное. То есть они, приехав сюда, конечно, прежде всего ищут новые возможности для сотрудничества с белорусскими коллегами, партнерами. До конца октября уже все регионы Узбекистана практически должны приехать сюда и уже проработать новые проекты для развития промышленной кооперации.
1: Также на встрече стороны обсудили проведение белорусско-узбекского межпарламентского форума в городе Хиве, который состоится уже 29-30 сентября. Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о зависимости экономического благополучия Евросоюза от энергии из Российской Федерации. Ранее европолитик отметила, что экономическая стабильность ЕС прежде строилась на поставках энергоресурсов из России, масштабных поставках товаров в КНР и лидирующих позициях западных стран в сфере технологий. Сегодня ни один из этих пунктов не актуален. Капитан очевидности Евротитаника отреагировала Захарова. Польша не собирается размещать ядерное оружие на своей территории. Об этом заявил журналистам замглавы польского Минобороны Павел Залевский в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. При этом, по его словам, Польша хочет участвовать в стратегии ядерного сдерживания НАТО, но без размещения ядерного оружия на своей территории. Ранее президент Польши Кароль Навроцкий заявлял о необходимости стремиться к получению доступа к ядерному оружию. Глава МИД Радослав Сикорский, в свою очередь, отмечал, что власти страны такую возможность не обсуждают. Премьер-министр Дональд Туск заявил об интересе к предложенному президентом Франции Эммануэлем Макроном проекту ядерного зонтика. Бесконечный марафон военных учений продолжается в Прибалтике. В первые дни сентября на территории Латвии пройдут маневры на МЕИС, которые продлятся всю будущую неделю. 12 тысяч военных из Канады, США, Эстонии, Литвы и других стран-членов НАТО будут отрабатывать взаимодействие в применении беспилотников и в борьбе с вражескими дронами. Предполагается также участие в учениях авиации и пехотных подразделений. Граждан предупреждают, что на дорогах общего пользования следует быть осторожными. Там появится в большом количестве военная техника. Обывателя призывают не впадать в панику. Это еще не война.

0: систематический вызов нашей военной безопасности. То есть мы не можем реагировать. Не всякого сомнения, вот то, что сейчас проводится проверка, я думаю, все должны это прекрасно понимать, это тоже результат ответных наших действий. То есть мы видим, как действуют они, мы, соответственно, под эти услуги пытаемся вписываться и сами. Как в случае чего мы можем действовать? И смотрите, учения проводятся в рамках чего? Во-первых, одновременно сейчас осуществляется 5 боевых операций. Это усиленное передовое присутствие, это то, что касается непосредственно европейской части нашего континента, то, что на наших границах это проводит Североатлантический альянс, операция «Атлантическая решимость», которую проводят американцы, опять-таки, на территории Польши, Эстонии и Литвы. Это такое, как Балтийский страж, то, что постоянно в Балтийском море там создано целое командование «Балтик Икс». Хорошим предлогом безопасности судоходства, но на самом деле мы прекрасно знаем, к чему это идет, к блокированию, прежде всего, Балтийского флота и закупорке ленинградских портов и Калининграда. Вот это потом такой же точный восточный щит. Восточный щит и восточный страж. Восточный щит — это инженерный загрев, восточный страж — это после тех событий, которые, помните, беспилотник как год назад залетал на территорию Польши, сколько было шумгам. И вот последнее, кстати, тоже, что интересно, и очень многие на это не обращают внимания, но это очень важно. Как раз прошел саммит НАТО в Анкаре в июле. И после этого было принято таких очень два важных решения. Первое, о том, что все трубопроводы, которые ведут там, это касается не нефти, а касается уже конкретного топлива, там, солярки, бензина, керосина и так далее, продлить от территории бывших, вот это еще вот так, оно было завершено строительство в годы Холодной войны, но на территории ФРГ, мы понимаем, и там чуть-чуть Австрии задевал, и продлить их теперь же на территорию туда Польши и Румынии, то немаловажно, для того, чтобы поддержать именно, вы понимаете, для того, чтобы постоянно есть была возможность заправлять крупные группировки войск. Причем 80% там, по-моему, 85% пойдет на заправку авиации, только задумайтесь. По-моему, 10% на заправку сухопутных войск, только 5% на флот. Потому что у них, в принципе, все базы готовы для дозаправки. И второе, что очень немаловажно, на мой взгляд, это такая известная полицейская операция по охране Baltic Air Policing. Baltic Air Policing — это, помните, там на ротационной основе постоянно меняются самолеты на аэродромах в Прибалтике. Вот. Цель которых была — это мониторить воздушную обстановку, там периодически показывать присутствие стран НАТО, готовность к защите этого всего. Ну, в то время, до момента как раз саммита в Анкаре, эта операция выносила чисто полицейские функции, и летчик не имел права применять на свое усмотрение оружие. Так вот, эта операция стала боевой, и сегодня летчику удается на свое усмотрение порядок применения оружия. Я хочу просто напомнить, что вот с апреля этого года по 1 августа этого года уже было порядка 53 инцидентов над Балтийским морем. А ведь над Балтикой летают не только боевые корабли. Над Балтикой летают и пассажирские самолеты, в том числе и белорусские. Над Балтикой вот совсем недавно был против Ту-214, пролетал Ту-214П из Ленинграда в Калининград, международных водов. Так поднимали французские «Рафали» на перехватах. Знаете, по какой причине? По причине того, что, по мнению прибалтийских стран или стран НАТО, давайте скажем так, на борту их летели члены, те самые работники ФСБ. И что они летели? До этого что, нужно поднять «Рафали» или что они там планировали с этим Ту-214 сделать в конечном итоге? Ну, понимаете, вот верх этого маразма, что вообще происходит в головах? А что в голове может быть летчика какого-то, который летит на этом «Рафале», и что может после этого случиться? Вот к чему привело. Многие не заметили, что случилось в Анкаре. Ну что посовещались, приняли какое-то там коммюнике, декларацию о намерениях. Нет, на всякий случай там все гораздо более глубоко.
1: Финляндия втягивается в прямое военное соучастие в конфликте в Украине. Киев и Хельсинки планируют развернуть совместное производство беспилотников. Об этом официально заявил финский президент. Речь идет о создании мощностей для выпуска различных типов дронов, которые будут поставляться напрямую для нужд ВСУ. Александр Ступ подчеркнул, что Хельсинки намерены обеспечивать долгосрочную технологическую и военную поддержку Киева. По мнению экспертов, подобные шаги, сделанные вслед за поспешным вступлением

0: страны в НАТО окончательно разрушают прежний нейтральный статус государства и ведут к дальнейшему росту напряженности в регионе.
1: Картина дня.
0: Почти 3000 граждан получили правовую помощь в рамках выездных приемов Федерации профсоюзов Беларуси в первом полугодии этого года. При этом 97% вопросов удалось решить непосредственно на месте, сообщили в пресс-службе ФПБ. Наиболее активно за юридической помощью обращались жители Витебской области. Далее по количеству обращений следуют Гродненская и Минская области. При этом потребность в квалифицированной правовой помощи сохраняется во всех регионах страны. При необходимости профсоюзный юрист не ограничиваются консультацией. Они выезжают в организации, изучают документы и взаимодействуют с нанимателями. Сегодня Несвеж принимал выездное мероприятие «Время выбрало нас». Оно посвящено 30-летию Национального собрания Беларуси. Участие приняли около 50 членов Совета Республики всех созывов от Минской области. 30 лет назад в результате референдума был создан Совет Республики, Палата территориального представительства. За это время белорусский парламентаризм стал прочным фундаментом государства. На встрече в Несвеже собрались те, кто в разные годы вносил вклад в становление законодательной системы страны. Среди них член Совета Республики Национального собрания Беларуси первого созыва с 1997 по 2000 годы Петр Петух.
2: Когда появился двухпалатный парламент, мне выпала такая честь участвовать в работе. И в конце концов это было новое. А новое заключалось в том, что мы одобряли законы, мы участвовали в разработке многих законов. Была размеренная, творческая, плановая работа. И третье, что парламент или Совет Республики был центр там, где мы вели интеграционное мероприятия, связи с другими парламентами стран.
0: Сенаторы ознакомились с социальной инфраструктурой Несвежа, оценили условия, созданные для жителей региона, а также увидели, как развивается городская среда и сохраняется историко-культурное наследие. В связи с большим количеством желающих пополнить ряды милиции, МВД увеличило прием девушек в ведомственное учебное заведение. Об этом заявил министр внутренних дел Иван Кубраков во время торжественной церемонии принесения присяги в столице. На площади государственного флага клятву на верность родине и своему народу произнесли первокурсники милицейской академии и впервые курсанты колледжа МВД. В этом году был проведен первый набор. Вместе с ними торжественное обещание произнесли лицеисты, всего около 600 человек. Перед торжественным ритуалом новобранцы прошли курс молодого бойца.
3: Курс молодого бойца показал 11 человек не выдержали данной нагрузки. И ребята честно сказали, что мы не можем. Физическая нагрузка, распорядок дня совершенно поменялся. Конкурс и в академию, и в институт, и в колледж был очень большой, особенно в колледж почти 5 человек на место, в лицее тоже 5 человек на место. Поэтому у нас есть резервы. Сегодня мы призвали тех курсантов, которые желают служить в органах внутренних дел. Я вижу, у них действительно горят глаза, и они, это их осознанный выбор. Принятие присяги – это один из самых торжественных ритуалов в Министерстве внутренних дел. Они действительно выбрали ту профессию, которая требует самоотдачи. Для того, чтобы обеспечить безопасность нашей стране, они готовы отдать самое дорогое – это своей жизни. Мы делаем все сегодня для того, чтобы наши курсанты получили достойное образование, ну и, конечно, жили в комфортных условиях.
0: Завтра торжественная церемония пройдет в Могилевском институте МВД. Впервые в истории милицейского ведомства присягу примут 40 девушек. До 1 сентября курсанты проведут время дома с семьями. Все вместе они снова встретятся на построении в День знаний. В этом году Департаменту контроля качества образования Министерства образования исполняется 25 лет. Точкой отсчета истории ведомства является 24 сентября 2001 года, когда президент Беларуси подписал указ о совершенствовании системы республиканских органов госуправления. Как рассказала директор департамента Ольга Рыбаключева, за четверть века работы ведомства сделано немало. Только за последнее время полностью перевели госаккредитацию и лицензирование учебных заведений в электронный формат. Под руководством ведомства была создана открытая база данных «Витрины репетиторов». Кроме того, специалисты внедрили искусственный интеллект в систему централизованных экзаменов.
4: Конечно, за 25 лет произошло большое количество изменений, но осталась главная миссия департамента на обеспечение контроля качества образования или обеспечение качества образования на всех его уровнях, начиная от дошкольного образования и заканчивая дополнительным образованием взрослых. За этот период изменилось объем контрольных мероприятий, мероприятий. То есть если раньше у нас любое учреждение образования подвергалось вначале аттестации, потом аккредитации, потом было введено лицензирование, различные контрольные проверки, то сегодня все субъекты хозяйственные, которые осуществляют образовательную деятельность, скажем так, разделены на две группы. Если учреждение образования выдает документы об образовании, то в обязательном порядке у него предусмотрено и лицензирование образовательной деятельности как первоначальный этап оценки готовности субъекта хозяйственника к осуществлению образовательной деятельности и государственная аккредитация, которая подтверждает, что качество образования соответствует требованиям образовательных стандартов и тем требованиям, которые предъявляет государство к подготовке специалиста на том или ином уровне образования. Даже на уровне дошкольного образования у нас в стране существуют образовательные стандарты и прописаны требования, какими знаниями и умениями должен обладать ребенок после окончания детского сада. Вместе с тем у нас в системе образования существуют такие субъекты, которые не выдают документы в образовании. Ну, так называемое традиционно, неформально образование его называют, да. Это дополнительное образование детей и молодежи, это дополнительное образование взрослых. И здесь уже вопросы лицензирования и аккредитации на сегодняшний день предусмотрены частично, в зависимости от той образовательной программы, которую этот субъект хозяйствования реализует. То есть, если мы говорим о переподготовке либо повышении квалификации, то здесь у нас также предусмотрено лицензирование и аккредитация, и эти составляющие внешней системы оценки качества осуществляет Департамент контроля качества. Если же мы говорим просто о дополнительном образовании взрослых, то функции департамента здесь ограничиваются как раз-таки контрольно-надзорной деятельностью по организации образовательного процесса в таких субъектах хозяйствования.
0: Внедрение информационных технологий помогает Департаменту контроля качества образования осуществлять удаленные мониторинги.
4: Если говорить о инновациях, то хотелось бы отметить, что все чаще и все больше в сферу контрольно-надзорной деятельности департамента включаются информационно-коммуникационные технологии. Мы перешли к проведению удаленных мониторингов, мониторингов без взаимодействия с субъектами хозяйствования. При проведении лицензирования и государственной аккредитации у нас также внедрены элементы цифровизации. Сегодня подать заявление, получить решение о лицензировании, о государственной аккредитации можно удаленно через единый портал электронных услуг. И что отрадно заметить, эти процедуры пользуются достаточно большим спросом.
0: Лицензирование школ и вузов ушло в онлайн с июля 2025 года. Почти половина, 45% учебных заведений подают заявление через интернет, а государственная аккредитация стала электронной с марта этого года. За первые полгода этой возможностью воспользовались уже до 25% директоров. Руководителям школ больше не нужно лично ездить в Минск с бумагами. Все можно оформить на портале Е-послуга. Нацбанк выпустил учебно-методические комплекты «Основы финансовой грамотности» для факультативных занятий в начальной школе. Они предназначены для учащихся первых, вторых и третьих, четвертых классов и включают пособия для школьников и пособия для учителей. В первом и втором классах учащиеся узнают, как различать и считать деньги, как разумно совершать покупки, что такое заработная плата, какие бывают расходы, познакомятся с понятием семейного бюджета и научатся понимать, зачем разумно распоряжаться деньгами. В третьем и четвертом классах ученики перейдут от базовых понятий к реальным инструментам, узнают, как работают банковские карты, зачем нужны сбережения и что такое бюджет страны. Особое внимание уделено цифровой безопасности и защите от мошенников. Нацбанк напечатал 6 тысяч экземпляров каждого комплекта. Они будут переданы во все учреждения общего среднего образования Беларуси. Электронные версии учебно-методических комплектов можно скачать на едином портале финансовой грамотности. И на этом у меня все. С вами была Татьяна Щербина. Всего вам доброго.
1: Картина дня. Информационно-аналитическая программа на актуальные темы.

Ты слушаешь Альфа-радио. Для приятного отдыха. Только хиты. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Полин Припев на Альфа-радио.
1: В США придумали, что якобы китайский чеснок выращивается в сточных водах и при эксплуатации труда. Сенатор от Флориды попросил американские ведомства провести расследование и выразил обеспокоенность в связи с импортом чеснока в США. Об этом песня группы «Голос из места».

0: Политприпев. В понедельник, среду и пятницу в 20:45 на Альфа-Радио.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.
2: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
3: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше ноля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Радио. Радио твоего дня.
1: 17 сентября 1939 года – дата, которая воссоединила нашу Землю. День народного единства – это символ нашей стойкости и любви к родной Земле. Мы гордимся прошлым, бережем суверенитет и верим в счастливое мирное будущее Беларуси. Наша история – наша гордость.
0: Радио твоего дня.

0: радио твоего дня.
1: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Ты слушаешь Альфа-Радио.

0: Политика, экономика, социальная сфера. Главные сюжеты уходящего дня в программе «Хроника событий» с Ольгой Денисовой на Альфа-радио. Хроника событий, пятница,
1: 16+.
2: О самых важных темах этого дня расскажу вам я, Ольга Денисова. Здравствуйте.
0: Дайджест. События дня.
2: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в России. Президент одобрил проект протокола о внесении изменений и дополнений в хартию ШОС. Белорусские аграрии намолотили более 8 миллионов 800 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Минсельхозпрод определил стратегию осенних полевых работ.
0: Что происходит?
2: Александр Лукашенко находится с рабочим визитом в Российской Федерации. В программе переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В центре внимания ключевые направления сотрудничества, обмен мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки, тематики обеспечения безопасности. Сегодня состоялась встреча главы белорусского государства с председателем правительства России Михаилом Мишустиным. В центре внимания практические вопросы в развитии торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, реализация кооперационных проектов. Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в развитии сотрудничества с Россией выполняет и даже перевыполняет свои обязательства. Все намеченное исполняется и будет исполнено. От мелочей с топливом до серьезных системных вопросов в рамках Союза, подчеркнул белорусский лидер. Глава государства отметил, что встреча с премьер-министром России намечалась давно и проводится в преддверии запланированных на следующий день переговоров с президентом России. Александр Лукашенко поблагодарил Михаила Мишустина и правительство России за безукоризненное выполнение своих обязательств перед Беларусью. Президент выразил уверенность, что Россия и Беларусь справятся с общими проблемами.
0: Точка отсчета.
2: Союзная повестка на этой неделе в центре внимания. В понедельник Александр Лукашенко встретился с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским. Во вторник с первым вице-премьером России Денисом Мантуровым. А уже в четверг глава белорусского государства направился с рабочим визитом в Российскую Федерацию на переговоры с Владимиром Путиным. На встрече с губернатором Архангельской области Александром Цыбульским Александр Лукашенко подчеркнул, что возможности Беларуси в направлении сотрудничества с Россией в последнее время возросли.
3: Что касается направлений сотрудничества, вы их прекрасно знаете возможности Беларуси. К счастью и несчастью, наши возможности в последнее время возросли в направлении России. Нам сегодня приходится вместе с вами быть на фронте, никуда от этого не деться. Поэтому значение Беларуси в связи с теми событиями, которые происходят вокруг нас, возрастает. Мы знаем свою роль, которую надо сыграть нам в этом мире. И это во многом будет зависеть, успешность этой роли будет зависеть от того, каковы будут отношения у нас с Российской Федерацией. Пока все идет нормально, нам удается здесь и предупреждать, и сдерживать потенциальных наших противников, скажем так, не врагов, пока противников. Они понимают, что мы не спим здесь, а если и спим, то видим то, что мы должны видеть.
2: Во время встречи с первым заместителем председателя правительства России Александр Лукашенко вручил ему Орден Дружбы Народов. Этой награды Денис Мантуров удостоен за значительный личный вклад в развитие торгово-экономических отношений, промышленного и военно-технического сотрудничества между двумя странами, укрепление технологического суверенитета союзного государства.
3: В награде всегда есть политическая составляющая и некий аванс. Я убеждал их в том, что куда Денис сейчас никуда не денется уже. Уже будет двигать нашу эту союзную повестку туда, куда надо. Хотя я благодарен, Денис Александрович, за то, что вы, посмотрев некоторые наши предприятия, по двум направлениям сработали в плане поддержки Беларуси. По автомобилям и особенно за самолет. Есть там некие недоразумения, но я думаю, мы сейчас обсудим их для того, чтобы все-таки освей был. Он нужен на нашем, ну, как модно сейчас говорить, общем рынке. Естественно, для России это хороший будет самолет, ну, а для нас приобретение новых компетенций. Вы видели, что ремонтом мы занимаемся многих самолетов, кое-что уже умеем делать, не на голом месте, поэтому с помощью россиян мы могли бы освоить новое направление в промышленности. Ну, естественно, за ту промышленную политику, которую Дмитрий Николаевич, будучи послом, проталкивал все время, чтобы белорусы и россияне как-то вместе работали. Да и время сегодня нас к этому подталкивает и требует от нас, чтобы мы работали вместе. Как видите, мы, в отличие от всех других стран, которые, естественно, друзья России, но не хотят публично что-то там озвучивать, мы не открещиваемся, нет одних удобных, неудобных вопросов. Мы прямо говорим, что мы считаем за честь сотрудничать с Россией и будем сотрудничать. Вы в этом можете не сомневаться. Потому что дело не в том, что ситуация нас к этому подталкивает. Дело не в этом, а дело в том, что мы этот курс определили давно. Несколько десятков лет тому назад, и свято его придерживаемся. Поэтому в этом плане вы не переживайте за то, что вы поддерживаете вот эту, как вы сейчас сказали, это новое направление, экономическую политику, не только промышленную. Хотя промышленность – это основа любой экономики. И у вас, и у нас, мы экспортируем. Это ориентированная страна, у вас экспорт, и всего хватает, и внутреннее развитие огромное. Поэтому давайте в этом направлении двигаться. Мы к этому готовы. С премьер-министром России мы встретимся в ближайшее время, и с президентом России также встретимся и обсудим те вопросы, которые мы не сможем согласовать.
0: Факты на стол.
2: Беларусь и Россия являются государствами-участниками договора о создании союзного государства от 8 декабря 1999 года. Ряд ключевых институтов и наработок в рамках союзного государства пока не имеет аналогов. Беларусь и Россия эффективно развивают сотрудничество в таких сферах, как энергетика, транспорт, промышленная кооперация. Продолжается реализация совместных проектов по выпуску импортозамещающей продукции на базе флагманов белорусской промышленности. Совместные программы охват научную и научно-техническую сферу, промышленность, строительство, инновации и новые технологии. Космос, IT-технологии продолжают оставаться эффективным механизмом углубления интеграции, стимулируя расширение кооперационных связей между белорусскими и российскими субъектами хозяйствования. Практическая реализация подобных проектов способствует выпуску конкурентоспособной продукции, загрузке производственных площадей, созданию дополнительных рабочих мест, повышению экспорта возможностей предприятий двух стран. Беларусь и Россия выступают за углубление сотрудничества в коллективном формате, принимают активное участие в других интеграционных проектах на постсоветском пространстве, эффективно координируют свои действия на международной арене. Значимые результаты достигнуты в сферах обороны и безопасности, антитеррористической деятельности, борьбы с преступностью. В декабре 2024 года на заседании Высшего Госсовета Союзного государства был подписан договор о гарантиях безопасности. Документ служит основой для принятия соответствующих военных и политических решений. В перечне наиболее важных задач сохраняются вопросы обеспечения равных прав граждан двух стран, создания единой системы социальных гарантий, сближения и постепенной унификации внутреннего законодательства в социально-трудовой сфере. Сегодня граждане Беларуси и России имеют практически одинаковые возможности для трудоустройства, выбора места жительства, получения образования, медпомощи и социального обеспечения. Белорусско-российский диалог – это тесное взаимодействие двух стран во всех без исключения сферах сотрудничества на благо братских народов.
0: Мнение эксперта.
2: Президенты Беларуси и России встречаются чаще, чем любые другие мировые лидеры, и во время таких встреч всегда обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. На это обратил внимание депутат Палаты представителей Национального собрания, генеральный директор Национальной библиотеки Вадим Гигин.
1: Скорее речь идет о темпах роста, о перспективах роста. То, что называется о том, как заглянуть за горизонт союзной повестки. Вот что дальше. Товарооборот уверенно берет там планку и в 55 миллиардов по этому году, ну, в долларовом измерении, хотя нам надо уже переходить, я думаю, в рублевое, тем более, что у нас расчеты тоже очень важно, ведутся не в долларах между нашими субъектами хозяйственными, в большинстве случаев. Я думаю, что и планка в 60 миллиардов для нас вполне по силам. Вот эти вопросы обсуждаются. Если говорить о союзной повестке, есть, кстати, моменты не только с экономикой связаны, хотя встреча с премьер-министром России, она это определяет, но вот первый вице-премьер Мантуров, он что курирует? Это в том числе и промышленность, это промышленная кооперация в самом широком смысле. Ну, много внимания уделяется оборонке по понятным причинам сейчас, но это не только оборонка. Когда мы говорим о промышленной кооперации, ну, давайте прямо скажем, это и нефтехимия, с учетом тех проблем, которые сейчас киевский режим России создает. Это выпуск новой продукции. Я знаю, что на уровне правительства очень серьезно сейчас обсуждается, и, кстати, глава администрации президента Дмитрий Николаевич Крутой активно эту тему продвигает. Это вопрос, связанный с искусственным интеллектом. На самом деле, наше союзное государство уже обросло столькими нитями, что наши главы государства, они вот управляют эти механизмы уже стратегически, потому что на уровне оперативном, тактическом не надо вмешиваться. Уже микроуправление, как было раньше, здесь не нужен микроменеджмент, как говорится. Все само решается во многом. Создана такая система, и это наше огромное достижение. А вот стратегический уровень, ну, конечно, особенно на фоне новостей, там директор ЦРУ приезжал, уже спекуляции идут со стороны Запада, какие-то вбросы информационные. Ну, и что привыкли? Вот там и заявление Келлога, некоторых других. Да, с одной стороны, президенты России и Беларуси встречаются часто, очень часто. Ну, чаще, чем любые другие мировые лидеры. Но вот во время таких встреч всегда, и мы это знаем, обсуждаются стратегические направления самого широкого спектра. И вот здесь мы видим наш союз в действии. Потому что и мы, когда решения какие-то ключевые принимаем, для нас важно мнение России. И что принципиально России важно. России были сделаны какие-то предложения со стороны Запада. Определенные комментарии со стороны президента России и министра иностранных дел последовали. Но посмотрите, как эти моменты согласовываются с ключевым союзником России, с Александром Григорьевичем. Это показывает уровень нашей интеграции и того доверия, которое существует и внутри союзного государства, и, что очень важно, на межличностном уровне между двумя президентами. А это в нынешних условиях играет огромную роль.
2: Таковы основные темы этого дня. С вами была Ольга Денисова. До новой встречи.
0: Хроника событий на Альфа-радио.

Музыка твоего настроения. Альфа-радио. Радио твоего дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Завтра в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио.
1: Альфа-радио.
0: Только хиты. Альфа-радио. В ритме твоего дня.
1: Альфа-радио.
0: В ритме твоего настроения.
1: Альфа-радио.
0: Радио твоего дня.

Радіо. Радіо твоєго дня.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-Радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.

0: Ты слушаешь Альфа-радио.
1: You know what?

0: Альфа-радио. Прогноз погоды.
1: Сегодня в Витебске ожидается плюс 21-23, в Могилеве плюс 23-25, в Гомеле 24-26 выше нуля, в Бресте, Гродно и Минске от 22 до 24 градусов тепла. По большей части территории страны без осадков, лишь в Гродно и Бресте кратковременный дождь.